0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Джем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42, и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что на

0: складывается на микролуне. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли. Его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
9: Jam.fm.

0: центре города плюс 20 градусов на календаре. Сегодня 27 мая, среда. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Ой, ну что, совсем немного остается времени, когда уже наступят выходные, а потом уже наступает полноценный июнь. Вчера отгремели последние звонки. Очень много уже в ленте всевозможных фотографий.
2: Видео.
0: И пишут, да.
2: Истории
0: есть. Я уже поздравлял ребят, что вот действительно такое событие, ну, которое ждут. Ну, 9 класс, они еще как-то, у них есть второй шанс, можно сказать, они идут дальше.
1: Задел есть какой-то.
0: Ну, кто идет 10-11, а некоторые же выпускаются уже после 9.
1: И там уже немножко грустненько.
0: Там уже другая совершенно история, другая жизнь.
1: Взрослая.
0: Ну, и у малышей уже наступают постепенно каникулы, это тоже прекрасно, потому что сейчас, не знаю, вот хорошо у кого есть бабушки, или там, возможно, куда-то ребенка отправить, как вот меня на все лето отправляли, и передохнуть немножко родителям, выдохнуть, да, вот, не надо там готовиться к гладить бантики, костюмчики в
1: домашку
0: школе.
1: Проверять.
0: Домашку проверять, да. Ну, а если такого нет, то тогда наоборот, наверное, это...
1: Придумывать развлечения какие-то.
0: Вот, ребенок же дома находится,
1: а
0: тебе надо идти на работу, и тут уже другая история, поэтому, ну, тут кому как повезет.
1: Твоя еще учится, младшая?
0: Ну, и она, они как-то странно, то, что они уже в этом деле не учатся в школе, у них нет уроков, но они ходят там, у них то они парты там моют,
1: учебники
0: то у них
1: сдают,
0: какой-то, да, какие-то экскурсии, ну, то есть такие какие-то...
2: Ну, уроков уже нет.
0: Уроков как таковых нет, да, а с 1 июня уже начинаются лагеря.
1: О, прикольно, тоже хорошая тема.
0: Да, эти, вот эти пионерские, ну, как сейчас, школьные называются, лагеря, мне кажется, тоже такая интересная
1: твоя тоже поедет.
0: История. Ну, сначала пойдет, потом еще и поедет, да.
1: Здорово.
0: Вот, ну, посмотрим, есть у нее один любимый лагерь, в который она постоянно ездит, и в этом году тоже получилось туда попасть.
2: Есть такой, да, знаем.
0: В СССР-те находится. Любит она очень этот лагерь, ну, не знаю. Пожалуйста, по крайней мере, такая возможность пока есть, мне кажется. Вот когда ты перестаешь ездить в лагеря, заканчивается детство.
1: Возможно.
0: Вот. Так, ну что, заканчивается детство, а у нас начинается утренняя джимнастика.
1: Да, все только начинается.
0: Да, все только начинается. Расскажем, что будет в ближайшее время. Всем 20 поздравим именинников. Всем 30 уже яркие заголовки. Всем 40 астрологический прогноз. И пригласим всех в нашу игру. Все, кто любит получать подарки, игра «Стоп-слово» в утренней джимнастике уже в 7.50.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
5: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра». Все для людей.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
10: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, также на Новгородцево от 40-летия Комсомола до объездной дороги и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
11: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города сейчас +20 градусов. А не поздравить ли нам именинников?
3: А поздравить.
2: А давай это сделаем прямо сейчас, сегодня 27 мая. Кто же родился из звезд, рассказывай.
3: Первая сегодняшняя именинница — певица Ани Варданян. Мы ее знаем как Анивар. Угу. Назову ее треки, это «Лето», «Любимый человек». В детстве Ани всерьез мечтала стать стоматологом и планировала поступать в медицинский, но все решила бабушка. Она настояла на музыкальной школе, Ани освоила скрипку и фортепиано, а на гитаре уже научилась играть сама. Начала свою карьеру с каверов на треки известных исполнителей, которые снимала на свой старенький телефон и выкладывала в интернет. Угу. Популярность ей принес кавер на песню Юлианны Карауловой «Ты не такой», причем посвятила она свой кавер не живому человеку, а еде. Вот
2: ничего
3: так
2: себе.
3: Бывает, да.
2: Про еду тоже
3: да.
2: Можно.
3: Еда сработала. У певицы еще, кстати, двое прекрасных детей.
2: Отлично.
3: Еще одна именинница у нас сегодня есть. Это актриса и модель Лили Роуз Депп, дочь знаменитых родителей Джонни Деппа и Ванессы Паради. В возрасте всего 15 лет она уже стала амбассадором модного дома «Шанель». Угу. Первым профессиональным актерским шагом в ее карьере стал фильм «Бивень». Ей было тоже 15, после чего она уже твердо решила стать актрисой. Она постоянно борется со стереотипами, что она дочь звездных родителей.
2: Наверное,
3: но
2: тяжело, да?
3: Это очень непросто, но, по-моему, она уже все всем доказала, что в этой профессии она не случайна. Причем она еще довольно умная, она свободно владеет двумя языками, угу, английским и французским.
2: Ну что, умничка, поздравили. Давайте поздравим именинников из Екатеринбурга. С днем рождения! Все, кто слушает Jam FM с утра пораньше, подарков вам внимание и много отличных поздравлений. Движемся дальше. Скоро у нас яркие заголовки на Jam FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Джим ФМ яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Вы хотели бы пробежать марафон? Ну или полумарафон?
0: Я бы, наверное, в мечтах где-то хотел, но на практике, конечно, я его не пробегу.
2: Даже пытаться не буду.
0: Да, попытаться где-нибудь.
1: Хорошо, а если по вечернему городу, даже по ночному, я бы сказала?
0: А можно проехаться на автомобиле?
2: Просто, да.
1: Нет, надо бежать.
2: Не бегом.
0: Что бежать там? Можно пешком пройти?
1: Да нет, в Екатеринбурге впервые пройдет полумарафон «Серые ночи». Вот так называется.
0: А почему полумарафон?
2: А почему серые?
1: Ну, потому что поменьше дистанция. Так, поменьше вопросов.
0: Столько вопросиков.
1: Да. Особенность этого забега заключается в том, что его проведут в вечернее, я бы сказала, в ночное время, начиная с 23 часов. В забегах примут участие и взрослые, и дети. Первыми стартуют, конечно, дети, ну, потому что им спать надо потом пораньше лечь.
0: Спать бегуном.
1: Да. Им предстоит преодолеть дистанцию 800 метров. Взрослые же побегут 10 километров и 21 километр 100 метров. Финишировать участники должны к часу ночи, затем состоится церемония награждения, и окончание мероприятия запланировано в 3 часа ночи. Это мероприятие пройдет в микрорайоне Новокольцовский, ну там, где Экспо, да, вот это все Экспо-бульвар.
2: Где светло.
1: Да. Ну, немножко посветлее, скажем так. Во время забега перекроют улицы, по которым будут перемещаться спортсмены. На сайте забега есть подробная информация.
0: Ну, мне, как человек, который ездит на машине, приятно, что проводят не днем, когда все едут куда-то, а ночью. Пусть бегают ночью.
1: Но улицы перекроют на целый день, кстати, с 10 до 10.
0: А вот тут вопрос.
1: На сутки.
0: Вопросики.
2: Зачем?
0: Для чего?
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ и Пэт-Симбл Владимир Александрович. Сеть салонов цветов Элит Букет. За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Риге сейчас плюс 15, в Риже плюс 18, в Краснотуринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска «Гороскопа» на GMFM ООО «Автоперекресток», автосалона «Ками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Ну что, сегодня у нас 27 мая, среда.
1: Овен, день располагает к обновлению. Попробуй изменить привычную рутину.
2: Телец, сделай ставку на терпение. Не торопись с покупками и решениями.
1: Близнецы, сегодня лучше не спорить, а пойти на уступки.
0: Рак, не откладывай разговор, который кажется трудным.
1: Лев, прояви инициативу на работе, твои идеи найдут поддержку.
2: Дева, внимание к деталям поможет быстрее достичь результата.
1: Весы, пауза сейчас даст больше, чем суета и попытки все контролировать.
0: Скорпион, пунктуальность сегодня особенно важна, не опаздывай.
1: Стрелец, даже если не все получается сразу, не сдавайся.
2: Козерог, будь готов взять на себя ответственность за важное дело.
1: Водолей, у тебя появится возможность укрепить деловые связи.
0: Рыбы, порадуй близких приятным сюрпризом.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
5: Позвольте позаботиться о вас.
6: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
5: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
6: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
5: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина 53.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
10: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни Автоцентр Глазурит».
11: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднений называю самые большие от 10 минут. Стоит Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, также Вильгельм Эдегейна от Сахарова до Краснолесья, Летчик Формовирская от Автогенного переулка до Арфинской. Также много машин на Березовском тракте, Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.

0: 7:51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, мне кажется, прекрасная погода, чтобы разыграть приз на Jam FM. Рит, ты не против?
1: Я за.
0: Мы очень за, потому что мы это обожаем. Дарить вам радость, дарить подарки. Сегодня разыграем в нашей игре стоп-слово, которая начнется уже совсем скоро, пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. То есть можно взять кого-то и вдвоем сходить потусить. Прекрасные планы на выходные.
1: Ну что может быть лучше? Для этого скорее бери в руки свой телефон и выбирай любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5 номер для твоих смайликов. Вперед!

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42, и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой.

0: Поклонники комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
5: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города солнечно, плюс 21 градус на термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
4: Реклама.
6: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
7: А кто застройщик?
6: Талан. С этим мы точно определились.
7: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
3: Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя гимнастика.
8: Джем.

0: Слово.
1: Стоп. Слово.
0: Игра на Jam.fm.
1: Стоп. Слово.
2: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус, начинается игра «Стоп-слово». Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой» категории 18+. И у нас на связи вечно молодой Сергей из Екатеринбурга, едет на работу, работает он в офисе. Сереж, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как в песне, тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе, да, Сереж?
3: Все верно.
2: А тоже белая рубашка, дресс-код, галстучек, у вас такое все там?
3: Да, официальный деловой стиль.
2: Прекрасно. О! Замечательно. Слушай, рассказывай, что у тебя интересного, что в жизни произошло, что хорошего случилось в ближайшее время, вот недавно совсем?
3: Да, в общем и целом, все хорошо. Погода, самое главное, радует.
2: Прекрасно.
4: Это точно.
2: Ну, вообще и события хорошо, когда происходят какие-то хорошие, да, там?
4: Да.
2: Дети рождаются, свадьбы происходят, дни рождения, праздники, куда-то друзья приезжают, выезды какие-то. Мне
3: да,
2: кажется, из этого тоже складывается классная жизнь.
4: Ну, это и
2: жизнь.
4: Есть жизнь, да.
2: Хорошая, интересная жизнь, яркая.
4: Да, насыщенная.
2: Вот, Сереж, пускай она у тебя именно такое будет. Ну, Сереж собрался, понял, на дискотеку. Отлично, похвально. Но есть небольшое препятствие. Про него сейчас тебе расскажет Маргарита.
4: Но это не совсем препятствие, это легкие правила, которые тебе нужно учитывать. Так, расскажу. Мы поставим для тебя песенку, последнее слово спрячем за каким-нибудь звуком, и тебе нужно будет это слово угадать. Отгадаешь, отправишься на вечеринку. Ну а если вдруг не справишься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Все верно, готов?
3: Готов.
2: Удачи, поехали.

0: Ох ты, все в порядке? Какое слово?
1: Оклемаюсь, не дождетесь, не заплачу. Если что, любовь получит сдачи.
0: Так, подожди, Сереж, это твоя песня? Ты что ли ее
2: ты
0: писал?
2: Ты ее написал.
0: Так все чудненько.
1: Нет, это «Градусы», режиссер.
2: Тоже твоя любимая.
0: Ну, потому что на GMFM она крутится, понимаешь?
2: Это точно.
0: Надо слушать GMFM, и тогда точно все получится. Ну, надо проверить, а вдруг не оклемаюсь.
2: На всякий случай.
0: Послушаем правильный ответ.
3: Упаду и поднимаюсь, все в порядке, оклемаюсь.
0: Вот, у человека все прекрасно, Сереж, действительно, потому что ты молодец. С утра пораньше красивые при галстуке и уже с подарками на GMFM. Вручается тебе пара билетов на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х нулевых за одну ночь. Встречаемся 6 июня в концерт-холле «Свобода». Категория 18+. Красота!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Как лето спланировали?
5: Выбрали лагерь «Старт».
4: А что там?
5: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
4: Вам не рано?
5: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
4: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 4 балла на страничке индекс-карты. Местами затруднения. Стоят улицы фронтовых бригад от электриков до космонавтов, также космонавтов от Победы до улицы машиностроителей. Переулок Базовый стоит, Трудовая улица от Барьерной до Мурзинской, также Сибирский тракт от Лучевой до улицы Взрывников. Много машин на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Скажи мне, пожалуйста, Маргарита,
1: так,
0: как ты относишься к консервам?
1: А замечательно, мне они очень нравятся.
0: Вообще штука классная, удобная, и вот как раз именно сегодня, 27 мая, изобрели шпроты.
1: Прикольно.
0: Ну да, такая вещь, которая, в общем-то, уже для нас обычная, а ведь когда-то их не было, то есть люди как-то жили...
2: Дефицит был.
0: Нет, жили вообще без шпрот, то есть их вообще не знали.
1: А
0: потом 27 мая раз, вот такой, а почему бы и нет? И сейчас со шпротами можно много чего вкусного приготовить.
1: Да.
0: Классическая классика, это, конечно, бутерброды вот эти, когда черный берешь...
2: Хлебушек.
0: Хлеб, да, черненький, бородинский, там, с чесночком его натираешь, помазкой там сверху какой-нибудь сырик мягкий, потом помидорка, либо огурчик соленый.
2: Слюнки, шпротик, слюнки.
0: Да, и вкусно получается. Ну и, в принципе, мы вообще как-то обходим стороной консервы. Мы много говорим, там, например, про полезное питание, там, про овощи, про картошку, про майонез даже говорим. А консервы как-то обошли стороной, мы решили, несправедливо. Мир
1: Нет.
0: консервов должен быть, так сказать, шире представлен в утренней гимнастике.
1: Сегодня этим будем заниматься по полной.
0: Все утро вы решили посвятить как раз обсуждению блюдам из консервов.
2: Кстати, майонез тоже консерва, между прочим.
0: Все, что находится, все, что может храниться
2: долго,
0: закрытом и не в холодильнике, все относится к консервам. Вчера почитали, посмотрели.
1: У нейросети уточнили вчера.
0: Да, даже все это огурцы, вот эти бабушкины тоже.
1: Сгущеночка.
0: Да, сгущеночка тоже, кстати.
2: Варенье.
0: Варенье, все это консервация, представляете? В общем, сегодня мы решили узнать, какие блюда ты готовишь с консервами. Я вспомнил вдруг про себя, если от шпрот отойти в сторону, то действительно мой любимый салат мимоза, один из самых моих любимых мимоза, и там же тоже используются консервы.
1: Да, с какой консервой?
0: Сайрочка, например, селедочка. Мне, в принципе,
1: горбуша еще бывает.
0: Можно, да. Мне очень нравятся вот эти все консервы такие на масле.
2: Кстати, вот что касается из рыбы консервов, мы когда-нибудь пробовали салат под шубой вместо селедки, чтобы там была скумбрия.
0: Да, конечно, я говорю, что мы разные варианты делаем. Единственное, что я только не пробовал с томатной пастой, все-таки они все равно в масле, масляные получаются. Вот, а хотя, если взять, например, кильку в томатном соусе, ну это же классика.
2: Это супер.
0: Это вообще вкуснятина с томатным соусом. Ой, там баночку открываешь, особенно если такие нехорошие, такие, где
1: потянуть за ключ.
0: Рыбки такие тверденькие, да, с вареной картошкой, великолепно. Вот, ну я уже не говорю, что, например, всевозможные пироги там можно делать с консервами, то есть вот
1: вкусный
0: же пирог, когда, например, картошка, консерва, и все это запекается, и тоже получается очень вкусно, а главное быстро.
1: И бюджетно достаточно.
0: Бюджетно. Эту я делаю салат вот в последнее время, который огурец, консервированная кукуруза сладкая. Вот, рассказываю, у меня слюнки текут. Соответственно, тоже использую кукурузу, сухарики, и все, и готовый салат. А крабовые палки туда еще. Ты, кстати, как используешь консервы в своей жизни?
1: Я очень люблю печень трески. И, знаешь, есть такие тарталетки. Берешь тарталетку и делаешь такую намазку. Печень трески, свежий зеленый огурчик. Можно красный лук чуть-чуть туда добавить, мелко порезанный. И яйца. Можно еще, бывает, добавляют либо сыр твердый, либо сливочный сыр. Тоже очень вкусно получается.
0: Тарталеточки такие раз,
1: да,
0: на зубок, да?
1: Быстренько, можно в маленький, можно покрупнее в тарталетке. Потом мне еще очень нравится салат с тунцом. Это когда тоже можно консервированную кукурузу, красный лук, зеленый огурчик, яйцо, тунец. Бывает, я еще добавляю зеленые оливочки такие. Очень вкусно получается. Оливковое масло, перчик и красота.
0: Ой, супер. Ну что, можно об этом говорить бесконечно. А какие блюда ты готовишь с консервами, пиши нам. Плюс 7-932-020-1025, наш мессенджер Макс. Также в мессенджере Макс есть наш канал, называется он GMFM Екатеринбург. Ну и туда можно писать свои истории. И, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Пиши прямо на стене. Все почитаем. За одно из сообщений у нас уже приготовлен отличный приз.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что приготовила?
1: Я расскажу про очень необычную кровать.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Кто

0: Семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина 53.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Половина девятого в Екатеринбурге, плюс 22 градуса за окном. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, слушаем внимательно.
8: Так, вы легко встаете с кровати?
7: По-разному бывает.
8: Я сейчас расскажу вам новость, после которой вы скажете, а что, так можно было?
7: Давай.
8: Значит, в сети популярное видео, на котором молодой человек выезжает из загородного дома на машине кровати.
9: Круто.
7: С кровати поехал?
8: Да, и спокойно едет по своим делам.
9: Это современный Емеля такой.
8: Да, вы не ослышались. Это реальная кровать, заправленная белым постельным бельем, только на больших колесах. Помните, как в фильме «Няньки» у них такой джип был на больших колесах? Вот примерно то же самое, только кровать, на которой парень, не вылезая из-под одеяла, разъезжает по газончику.
7: Подожди, а как там педальки рулить? Это как все, лежа? Сидя?
8: Ну, можно лежа, можно сидя, там все удобно. Там есть руль, это вот, ну, не знаю, как это назвать, тракторок
9: как
8: такой.
9: Как на Формуле 1.
8: Но кровать.
7: Нет, просто мне интересно, там, ты лежишь вперед головой, назад головой, куда там, поперек?
8: А здесь как удобно. Я не знаю, как там, конечно, рулить, но очень удобно, да.
7: Ну, конечно, чисто теоретически такая штука могла бы пригодиться в хозяйстве. Из кровати не вылазить, да? Но это же полдела доехать до работы. Надо еще как-то и на работу. То есть еще бы нас до рабочего места как-то бы на кровати кто-то бы донес.
9: Главное не задремать, мне кажется.
7: В этом случае, кстати, опасно, да.
8: Да, и еще главное, чтобы не пошел дождь. Нужен какой-то балдахин, я не знаю.
9: Тент. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
7: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО СЗ Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. За окном плюс 22 градуса. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске сейчас плюс 18, в Полесской плюс 19, Асбест плюс 20 и в Туринске плюс 18 градусов.
6: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 700 000 рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
10: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ.
11: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловещем.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Всем доброе утро. Сегодня мы решили поговорить про блюда, про еду мы вообще обожаем говорить. А сегодня блюдо, которое ты готовишь с консервами. Дело в том, что сегодня 27 мая шпроты изобрели, и мы решили узнать, что вы готовите с консервацией, потому что действительно их же много. То есть это не только рыбные консервы, мясные, это же там овощи, там сладости, варенье, сгущенка, много чего в консервах, все, что находят, там сладкая кукуруза, горошек и так далее. Все это является консервы. Поэтому что ты, какие блюда любишь готовить с консервами? Ярик, кстати, ты любишь поесть.
1: А, ну вот я смотрю, лидирует у нас килечка. Тоже, кстати, это и шпроты, и в томатном соусе. Но мне больше всего нравится пряного посола. Вот когда покупаешь, тоже бутербродики с ней просто обалденные получаются.
0: А, это которые в пластмассовых?
1: В пластмассовых таких овальных штучек.
0: Это пресервы уже называют.
1: Пресервы, то есть не консервы. Но мне тоже нравится, да. И селедочка, кстати, тоже вот она заходит с картошечкой, с лучком. С красненьким.
0: Вообще, я сейчас что-то вдруг подумал, люди, которые летом отправляются же в походы всевозможные, сплавы, это же просто выручает.
2: Тушенка. То есть,
0: какая она вкусная на природе-то.
1: Да,
0: любая
1: без консерва, тушеночки-то, да.
0: На природе вообще любая консерва вкусна, там и рыба, и горошек, да все, что хочешь, кукуруза, но тушенка особенно, особенно вкусная. Там что, сварил бульон туда, бросил тушенки, вот тебе и суп.
1: Обожаю, вот, например, не то, чтобы это называется приготовил, но, например, взял помидоры в собственном соку, тоже же называется, что консервы, да? И кабачковая икра, лечо разнообразное всякое. Добавляю, очень нравится мне такое вкусненько.
2: Кстати, овощные штуки всякие, намазки пробовали? Брускеты овощные сейчас появились, из печеных перцев, очень вкусные.
0: Да?
2: Не пробовали?
0: Нет,
2: посмотрите, в магазинах прям так и называется, брускеты, но это, ну, такие консервы из овощей. Либо интересно. Из перцев, либо из помидоров, из вяленых томатов бывают. Вообще просто огонь.
0: Брускеты. Здорово. Давайте почитаем, что нам уже написали.
2: Даша пишет: «А киш со шпротами пробовали?»
0: Киш?
2: Да, не пробовали. Нет. Это такой пирог открытый, киш.
1: Даже киш не пробовали.
2: На песочное тесто выкладываются размятые рыбки, порезанные сладкие черри и ломтики отварного картофеля. Все это вкуснятину залить смесью яйца со сливками, присыпать сыром и запечь до золотистости. Классно написала, Даша, спасибо тебе.
1: До золотистости мне понравилось.
2: Я возьму этот рецепт на вооружение. Вообще, пирог киш, такой французский, он очень вкусный.
0: Ждем тебя, Ритка, с кусочком пирога.
1: Да, без киша не приходи.
0: А какие блюда ты готовишь с консервами? Напиши нам в мессенджер Макс плюс 7 932 02 102 и 5, также канал в Макси Джем ФМ Екатеринбург. Ну и, конечно, наша группа во ВКонтакте. Сообщения все читаем, и за одно из сообщений у нас есть отличный приз, который кому-то из вас вручим на Джем ФМ.

0: Где пробки?
1: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни, автоцентр «Глазурит».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Новгородцевая, Церкалетти, Комсомола до Объездной, также Черепаново, Стрелочников, от Готвальда до Производственного переулка. Много машин на Машинной, от Переходного переулка до Фурманова, на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской, на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
0: Реклама.

0: полюби. 8:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на Jam FM игра «Мальчики-девочки». Игра, в которой у нас встречаются два противоположных пола и пытаются доказать, кто же лучше, кто же круче, чтобы забрать приз на Jam FM.
1: Да, чтобы поучаствовать в этом самом противостоянии, скорее запоминай наш номер +7 932 020 102.5. Это наш мессенджер Макс. Сюда ты можешь отправлять свои смайлики, и, может быть, именно ты получишь приз в игре «Мальчики-девочки».

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. На дорогах России могут ввести единый статистический учет всего транспорта. Кабинет министров обязал профильное ведомство представить предложение по запуску единого статучета всех транспортных средств, выезжающих на дороге. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Проработать вопрос должны МВД, Минсельхоз и Минтранспорта. Доклад подготовить в 2027 году. Внедрение учета транспорта позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Тысячи мусульман сегодня рано утром перекрыли улицы в Екатеринбурге возле мечети. Сегодня верующие отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Праздничный намаз начался в 5:30. В духовном центре на сортировке собрались около 8 тысяч верующих. Под крышей самого центра 2 тысячи, остальные на улице. В мечети Абу-Ханифа на улице Репина ежегодно в праздник собирается около 10 тысяч человек. Из-за огромного потока людей пришлось перекрывать дороги на Репина и на Заводской на время короткой молитвы, отмечает Е1. Верующие стелили коврики прямо на дороге. Ранее в ГАИ сообщали о том, что экипажи ДПС сегодня будут усилены рядом с местами проведения мероприятий. Прокуратура Асбеста организовала проверку после падения части кровли на прохожих. По предварительным данным, инцидент случился 24 мая. Фрагмент здания упал возле пешеходов на улице Уральской. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Ранее сообщалось, что женщина увидела момент падения и оттолкнула мужчину в сторону. В здании 1953 года постройки с марта этого года идет капремонт. Прокуратура установит причину и обстоятельства произошедшего. Также даст оценку деятельности управляющей компании и подрядной организации, пишет «Комсомольская правда». Сегодня последний очень жаркий день на этой неделе. Днем до плюс 32. Уже завтра Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге плюс 21-23 днем, в пятницу 20-22. Далее дневные температуры составят не выше плюс 19, по ночам будет около плюс 10, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин. Похолодание будет связано с арктическим воздухом из Скандинавии. Судя по предварительным прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь погода в Свердловской области ожидается теплой, но не жаркой. И днем от 18 до 23 градусов, по ночам от 9 до 15. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты. Об этом заявил глава американского космического агентства Джаред Айзекман каналу Fox News. По его словам, с 27 года все желающие смогут заходить на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник, а также за возведением базы на Южном полюсе. Лунная миссия Артемида-3 будет проходить на низкой околоземной орбите. НАСА может реализовать ее только в беспилотном режиме. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сейчас за окном плюс 23 градуса. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса, мальчики и девочки начинаются в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных на музыкальный фестиваль «Стереолето», категория 0+. Знакомимся, кто же будет у нас сражаться за мальчиков. А это Алексей из Екатеринбурга, владелец собственного бизнеса, но сказал, это секрет. Леш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня...
1: Кстати, говорят...
0: Что?
1: Вчера был день российского предпринимательства, да, поздравляю
0: всех. Да, мы как раз вчера разговаривали про то, какое бы дело ты открыл, но раз ты не хочешь рассказывать про свой бизнес, поэтому мы оставим это. Но вчера очень много людей, которые хотели бы иметь свое дело. Такие интересные, кстати, варианты бизнесов. У нас даже Ярослав загорелся открыть такси для животных.
2: Да, было предложение, почему бы нет. Зоотакси.
0: Ну, а сегодня мы со всеми разговариваем, какие блюда ты готовишь с консервами. Вот у тебя есть какое-то блюдо из консервов?
1: Ну, оливье, например, или, ну, любые салаты, где консервированные огурцы, горошек идет, что еще.
0: Классика, то есть жанр либо салатики, да?
1: Либо с грибами что-нибудь.
3: О, ну, прикольно.
0: Тоже консервированными.
3: Да, шампиньончики, например.
0: Прекрасно. Здорово, так, с Лешей познакомились, знакомимся с девочками. Сегодня команду девочек представляет Наташа, она из Екатеринбурга. Пока она дома, занимается домашними делами, у нее сегодня вторая смена. Наташа, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: А какие блюда ты любишь готовить с консервами?
4: Предпочитаю с консервами не готовить.
0: А если ты в походе, например?
4: Ну...
3: Избегаешь, вообще.
0: Я в походы не хожу, сказала Наташа. Мне дома хорошо не кормят. Ядно. В общем, твои консервы — не твоя история. То есть, если у тебя открыть холодильник, там ничего, ни огурцов, ни помидоров, сырников, ничего не будет?
4: Нет.
3: Все свеженькое.
0: Ну, тоже вариант, почему нет. Вот так тоже
4: можно.
0: Сейчас это, кстати, это раньше консервация для чего нужна была? Чтобы надолго можно было сохранить продукты.
4: Да.
0: А сейчас все свежее, пошел и купил. Тоже вариант, почему нет?
3: Хороший вариант.
0: Ну, хорошо. Сейчас давайте поиграем. Рита рассказывает правила и приступаем.
3: Для каждого из вас мы приготовили по 3 вопроса, на которые будет предложено по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил, старался вопросы для девочек, я готовила для мальчиков. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Алексей, первый вопрос для тебя.
3: В какой ягоде больше витамина С? В смородине или в ежевике?
1: Смородина.
3: Да, абсолютно верно, молодец.
0: Наташа, вопрос для тебя. Вчера в нашем екатеринбургском зоопарке отмечали день рождения тигра. Тигра зовут Джагар. А вот сколько лет ему исполнилось, 10 или 15?
4: 10.
0: Да, абсолютно верно. Хищник у нас живет с 17 года. Стал любимцем гостей. Часто ведет себя как домашний кот. Любит отдыхать, наблюдать за соседкой тяньшанской медведицей Альмой. 1-1. Счет пока равный. Леша, вопрос для тебя номер 2.
3: В каком из этих видов поэзии 14 строк всегда? Сонет или элегия?
1: Так, по-моему, это все-таки сонет.
3: Абсолютно верно. В сонете всегда 14 строк в классическом.
0: Чутенько. Наташа, вопрос для тебя. Какие океаны соединяют Берингов пролив? Северный ледовитый и Атлантический или Северный ледовитый и Тихий океан?
4: Наташа. Северный и ледовитый.
0: Ну, в любом случае, Северный ледовитый и Атлантический или Северный ледовитый и Тихий?
4: Атлантический.
0: Атлантический. Твой вариант. Это неверно. Северный ледовитый и Тихий. Он соединяет. Так, счет пока 2-1. Леша, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем игры.
3: Кто из этих художников работал в стиле фавизм? Матисс или Мане?
1: Ну
0: давай, Леша.
3: Давай.
1: Будет Матисс.
3: Абсолютно верно. Анри Матисс работал в фавизме.
0: Не оставил Наташе никаких шансов. 3 из 3 Алексей ответил сегодня правильно, поэтому, Наташ, тебе говорим спасибо, ждем новых смайлов, поиграем в следующий раз, хорошо?
4: Хорошо, спасибо.
0: Все, спасибо тебе за это утро, ну а Лешу поздравляем с победой!
1: Спасибо.
0: А тебе огромное спасибо, вот так вот сегодня мальчики становятся победителями нашей игрушки. получают билеты. Леш, пару билетов себе вручаем пригласительных на музыкальный фестиваль «Стереолето».
1: Это классно.
0: Тебя ждут 8 часов живой музыки под открытым небом, фудкорт и атмосферные лаунж-зоны для отдыха.
3: Хедлайнеры фестиваля – «Моя Мишель», «Хмыров», «Павлова», та самая из «Обе-две», «Диктофон», «Хохма» и другие артисты.
0: Встречаемся 11 июля в Харитоновском парке.
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Как лето спланировали?
3: Выбрали лагерь «Старт».
2: А что там?
3: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
2: Вам не рано?
3: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
2: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: Где пробки?
7: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на «Джем-ФМ» ООО «Атлантик Про».
8: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Сибирский тракт, лучевой даже до переезда. Также Репина, весь бульвар Кирова, от Малышева до Токарей. Много машин на Березовском тракте, трудовой от Барьерной до Мурзинской. Также на Восточной, от Малышева до Декабристов. Стоит улица 8 марта, от остановки Южная до объездной дороги. И Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
9: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 102.5. Джем ФМ.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Сегодня на Jam FM обсуждаем, какие блюда ты готовишь с консервами. Почитаем, что еще пришло.
1: Таня пишет: любимый завтрак или перекус — лепешку роти смазать творожным сыром, выложить листья салата, особенно хороши свежесорванные с грядочки, помидорчик, огурчик и консервированная индейка в собственном соку. Есть свои любимые марки. Вкуснятина, а канапешечки с оливочками и сыром и огурчиком. Аппетит разгулялся, я пошла готовить вкуснятину и завтракать.
0: Ну, правда, вкусно так рассказала.
1: Вообще.
0: Таня пишет: ну вот пирог с картошкой, консервная рыба. Классика, умотвежен. А еще слоеный салат, как мимоза, тоже заходит на ура.
1: Да.
0: Бутерброды со шпротами поверх сыра в духовочку, после посыпать укропом и рядом свежий огурчик.
1: Клево.
0: Необычный салат, смотрите, какой. Сельдь из консервы плюс киви. К ним добавить яйцо и зеленый лук, майонез для заправки.
1: А уточни, какая консерва? Что это?
0: Да, ну сельдь, селедка.
1: А, сельдь. Сельди. Все, поняла, я сначала не поняла.
0: Вот селедочка, все, именно консервированное, ну, насколько я понимаю, в масле, плюс киви, что меня удивило, киви, да?
2: Киви.
0: К ним добавить яйцо, зеленый лук, майонез для заправки. Надо попробовать.
1: Ну, мне кажется, интересно, потому что яблоко, я знаю точно, добавляют зеленое, значит, киви примерно в ту же сторону.
0: Здорово.
2: Я вот хочу добавить, что любой бутерброд украшает маринованный огурчик всегда.
0: Ну,
2: такой вот, если на черном хлебушке.
0: Или любой бутерброд украшает красная икра.
2: Это консерва, кстати, тоже.
1: Кстати, мы вчера у нейросети спросили, тоже консерва.
0: Да, но если она в баночке закатана, то почему нет? Какие блюда с консервами готовишь ты? Пиши мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, канал в мессенджере Макс, Jam FM Екатеринбург и, конечно, группа во ВКонтакте. Где тебе удобно, выбирай. В любом случае, сообщения все попадают к нам, мы их читаем. И за одно из сообщений у нас уже приготовлен отличный приз.

0: реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Interra. Все для людей.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов, прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
6: Британка Кэтрин МакНикол недавно обнаружила на чердаке книжку о Гарри Поттере, которая пролежала там 30 лет.
5: Прилично.
6: И тетенька не растерялась и продала эту книжку, а это «Гарри Поттер и философский камень», на аукционе. Выгодно очень продала, на наши деньги примерно за 1 700 000.
5: Вау.
6: Издание действительно редкое, 97-го года, которое изначально стоило около 5 фунтов стерлингов, но примерно 380 рублей по нынешнему курсу. Угу. Кэтрина получила книгу бесплатно для рецензии, когда работала в журнале, и даже ее не прочитала, а убрала томик в коробку, которая потом оказалась на чердаке. Состояние книги оказалось идеальным. Аукционисты назвали ее лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке. Продажа побила предыдущий мировой рекорд. Предыдущая книжка стоило 1 200 000.
5: Ничего себе.
6: Да, первое издание содержит несколько характерных ошибок. Например, отсутствует буква в слове «philosophers» на задней обложке, и дважды упомянуто словосочетание «одна волшебная палочка» в школьных принадлежностях Гарри на 53-й странице.
5: Удивительно. Я же тоже говорю жене, давай продадим. Нет, не хочет.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
5: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элит Букет». За окном плюс 25 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде сейчас плюс 20, в Реже плюс 21, в Краснотуринске плюс 22 градуса.
4: Реклама.
7: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
4: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска «Гороскопа» на GMFM, ООО «Автоперекресток», автосалона «Ками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Ну что, сегодня у нас 27 мая, среда.
1: Овен, день располагает к обновлению. Попробуй изменить привычную рутину.
2: Телец, сделай ставку на терпение. Не торопись с покупками и решениями.
1: Близнецы, сегодня лучше не спорить, а пойти на уступки.
0: Рак, не откладывай разговор, который кажется трудным.
1: Лев, прояви инициативу на работе. Твои идеи найдут поддержку.
2: Дева, внимание к деталям поможет быстрее достичь результата.
1: Весы, пауза сейчас даст больше, чем суета и попытки все контролировать.
0: Скорпион, пунктуальность сегодня особенно важна, не опаздывай.
1: Стрелец, даже если не все получается сразу, не сдавайся.
2: Козерог, будь готов взять на себя ответственность за важное дело.
1: Водолей, у тебя появится возможность укрепить деловые связи.
0: Рыбы, порадуй близких приятным сюрпризом.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Реклама.
1: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
2: С 28 по 31 мая
1: этого года. На Горького 4А. Пластинка. 0+.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ». Где пробки?
8: 9.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцева и до улицы Высоцкого, также Виль, Гельман, Нагинина от Сахарова до улицы Краснолесья, 8 марта от Фучка до Объездной. Много машин на Березовском тракте, Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
6: 102.5. Джем ФМ.
9: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Всем доброе вкусное утро. Почему вкусное? Потому что сегодня мы про блюда говорим, которые ты готовишь, но с консервами.
1: Да.
0: День рождения шпротов сегодня, 27 мая, и мы решили поговорить про консервы, потому что действительно многие их, оказывается, используют, и из них много чего можно вкусного приготовить.
1: Угу.
0: Ну а там, где еда, там и утренняя гимнастика, это всегда, это закон. Почитаем, что еще пришло.
1: Надя пишет: «Очень люблю варить суп из кильки. Добавляю макарошки с сердечками, картошка, добавляю лимонный сок и лаврушку. Ммм, вкусняшка». Макарошки
0: Подожди,
1: с сердечками
0: вот
1: очень необычно.
0: Вопрос: килька и сердечки?
1: Да, то есть
0: это
1: сердечки, это
0: получается?
1: Куриные сердечки или это макарошки в виде сердечек?
0: Да. Потому что интересно получается и рыбы, и сердечки.
1: Ну и вообще это тот самый суп, у которого есть сердце.
0: А, кстати, классная идея — макаронные изделия в виде сердечек делать.
1: Да, мне кажется, такие есть.
0: Ну и можно где-нибудь подавать, там, не знаю, на романтическом ужине.
1: Да, устроить романтик.
0: Пришла такая, я тебя люблю. И доказательство тебе.
1: Романтическая паста.
0: Класс. Продолжаем сообщение читать. Ксения прислала вот что с картинкой. Очень вкусная картинка. Шампиньоны. Убираем ножки, тут прям рецепт. Маринуем в чесноке и майонезе, чуть-чуть солим. Кубиками нарезаем сыр и укладываем в грибы вместо ножки. Ну, то есть, ножку мы убрали, там получилось такой ответ. Хоп, туда. Заворачиваем все это в бекончик, в аэрогриле 190 градусов, минут на 10-15. Можно в духовку или на мангал. Грибы сочные, хрустящий бекон. Отличная сытная закуска получается. У меня слюнки потекли, только вопрос, где тут консерва?
1: Да.
0: Майонез?
1: Ну, все, только
0: что,
1: лишь.
0: Все, что попадает в майонез.
1: Да.
0: Да, мы сегодня говорим про блюдо, но обязательно там должно быть использована консерва в каком-то, в любом виде. И вот что это за блюдо, которое тебе нравится, которое ты любишь готовить, пиши нам, мессенджер Макс, плюс 7932020125. Также канал в мессенджере Макс у нас есть, JamFM, Екатеринбург, туда можно писать, ну и группа JamFM ВКонтакте. За одно из сообщений уже совсем скоро кому-то из вас вручим отличный приз, билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. Категория 0+.

0: усиления бизнеса все еще относительно низкие. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8 раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков предлагают в Госдуме. С такой инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Федот Тумусов. В пояснительной записке отмечено, что зарплата медиков должна быть не ниже 150% средней по региону. Единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Действующие федеральные законы не содержат прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах, отмечает Миронов. Законопроект призван укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи, пишет РИА Новости. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству улицы Вайнера. Приводить в порядок будут участок от Ленина до Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицей Попова, сообщили в мэрии. Там обустроят светодиодную брусчатку, установят малые архитектурные формы, проведут монтаж освещения. На Вайнера появится почти 50 световых комплексов. Система видеонаблюдения, оповещения, обновят зеленые насаждения. Дополнительно рабочие благоустроят участок Театрального переулка от Вайнера до переулка Банковского. Его подсветят навесными гирляндами, пишет «Новый день». Бывший директор Института спорта УРФУ Евгений Шурманов, осужденный за мошенничество, вышел из колонии. Ему смягчили приговор. Ранее он был приговорен к 9 годам заключения. Теперь же суд заменил реальный срок на ограничение свободы сроком на 4 года, сообщили порталу УРА.РУ в пресс-службе Верхотурского райсуда. Там уточнили, что экс-чиновник обязан соблюдать ряд ограничений. Ему запрещается выходить из дома после 10 вечера. Он должен дважды в месяц отмечаться в надзорном органе, не менять место жительства без уведомления. Причина смягчения приговора не уточняется. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. О методах рассказала известный врач-невролог Галина Чудинская. Так, среди действенных упражнений – медленные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, которые нужно выполнять, сидя или стоя. Другой метод – поворачивать голову во время ходьбы. Также невролог рекомендует учиться аккуратно ходить по линиям. Детям помогает тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
1: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО СЗ Талан Екатеринбург, ЖК Курчатов и Береговой. За окном сейчас плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порыв до 14. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем ФМ.

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина, 53.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Где пробки?
7: 10 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной, также Сарамолотова от Новгородцевой до Высоцкого, Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья. Много машин на 8 марта от Фучика до Объездной, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурусинской и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Горшинский. Подход.
5: 102.5 Джем FM.

0: 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто, категория 0+. А спрашиваю тебя сегодня, какие блюда ты готовишь с консервами? Почитаем, что еще пришло.
1: Настя пишет: по классике брускеты со шпротами. Поджаренный черный хлеб натереть чесноком, смазать майонезом или творожным сыром. Выложить шпроты. Сверху кружочек свежего огурца, маринованного огурчика. Вкусняшка.
0: Классно. Ну, вообще, шпроты, конечно, черный хлеб и вот эта история вообще великолепна. Павел написал: «Привет, GMFM, очень люблю консервы рыбные с лапшой». Гениальное сочетание.
1: Ой, я даже плохо себе это представляю.
0: Ну, нет, во-первых, это можно в виде супа сделать, то есть лапшу туда же, а можно просто сварить, отварить макароны, открыть консерву.
1: А, ну тоже, да.
0: Нет, хорошо. Мы периодически так делаем, вкусно. Мне, знаешь, что нравится? Фрикадельки вот из частяковых этих рыб, особенно с овощным гарниром, когда там какая-то морковка, лук, что-то вот такое.
1: Прикольно.
0: Очень вкусно получается. И
1: я так не пробовала.
0: С пюрешкой великолепно. Они такие как готовенькие фрикадельчики уже.
1: Прикольно.
0: Открываешь и ешь. Но сообщение, которое нам сегодня понравилось, пришло от Тани. Здесь целый стол можно накрыть. Слушай и запоминай.
1: Давай.
0: Пирог с картошкой и рыбной консервной. Отъешь, так и пишет Таня. Слоеный салат мимоза тоже заходит на ура. Мне очень нравится, кстати, мимоза.
1: Да.
0: Бутерброды со шпротами, ну, только что читали, да, поверх сыр, в духовку, после посыпаешь укропом, рядом свежий огурчик. Ну, там, мне кажется, можно импровизировать. И туда заходит и, например, о, господи, круглый, красный круглый помидор. Красный круглый помидор. Он тоже, да, великолепно заходит. Можно перец болгарский вот его порезать, тоже положить. Тоже великолепно заходит. Ну и, конечно, нас покорил необычный салат от Тани. Сельдь из консервы. Ну, то есть мы поняли, что сельдь в масле консервированная. Плюс киви. Киви.
1: Да.
0: К ним добавить яйцо, зеленый лук и майонез для заправки. Вот.
1: Слушай,
0: такое
1: стоит попробовать, потому что очень необычно и сочетание такое сочетающееся.
0: Танечка, в общем, ты нас покорила своим рецептом, своими рецептами, своим столом, и вручаем мы тебе сегодня главный приз, а это билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто.
1: На правах рекламы.
0: Тут-то круто дарит крутые летние каникулы.
1: С 1 июня по будням работает летний клуб.
0: Тематические смены каждые 2 недели, аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность.
1: Трехразовое питание и чат с родителями.
0: Развлечений хватит на все лето.
1: Подробности и программа в парке «Тут-то круто».
0: РК «Комсомол», 3-й этаж.
1: А также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
0: Для детей от 6 лет.

0: по Лавин 11 в Екатеринбурге. В центре города плюс 27 градусов. На Jam FM уже готовы яркие заголовки. Ритм, слушаем.
1: Приготовьтесь, сейчас будет очень серьезный и важный вопрос. Вы любите макать хлебушек в то, что осталось от салата из помидоров и огурцов?
0: Серьезный ответ.
2: Но я вот только этим и занимаюсь всегда.
0: Ради этого, мне кажется, вообще салат делается.
1: Да. Ради этого стоит
0: у нас
1: жить.
0: С супругой, когда видим из одной тарелки, драка всегда происходит за это макалово. Кому достанется?
1: Макалово. Вот это самая жижа от овощного салата со сметаной сейчас дико разрывает соцсети. Причем ее активно готовят иностранцы. Обычная смесь из остатков огурцов, помидоров, лука и сметаны превратилась для них в настоящий деликатес под названием «донышко от русского салата со сметаной». Ну, примерно так можно перевести.
0: А, это перевод.
1: Да, да, да. Видосиков с рецептами очень много. Чаще всего такой. Они, значит, трут на терке помидор.
0: А, труд.
1: Огурец, мелко режет лук. И главный ингредиент, конечно, просто царица сметана. Очень много сметаны. И получается, ну, такой густой соус. Потом они там бруски это делают. Или там какой-то хлебушек, багет. И туда давай макать.
0: Слушай, интересно. Я вот как раз в таком варианте не пробовал. То есть, получается, мы готовим большой салат, чтобы потом чуть-чуть было этого макалова. А у них, получается, сразу много всего.
1: Да.
0: Без огурцов. То есть, это все получается сразу надо мелко перетереть?
1: Да, получается больше макалова, чем самих ингредиентов. Угу.
0: Надо попробовать, кстати. Может
1: необычно.
0: Быть, что-то интересное получится.
1: Да.
0: Ну, у меня сметана все-таки побеждает майонез. Вот я с майонезом.
1: Слушай, ну так тоже можно. Никто не запрещает.
0: Это правда. Ну что, хороший рецепт. Надо попробовать.
1: Да.
0: Летний.
2: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. В центре города плюс 27 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 24 градуса, Полесском плюс 25, в Асбесте плюс 27, в Туринске плюс 24 градуса.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди Сибирской Калины от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
4: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 28 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни автоцентр «Глазурит».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАД от 19 километра до реки Березовка, также Блюхера от улицы Мира до Раевского. Много машин на Кольцовском тракте от улицы Чистой до 4 километра. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Также стоит Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого и Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Горшинский подход.
0: Реклама.

0: Кока-кола. 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 27 градусов. Все выше и выше. До 31 нам сегодня обещают. Но с завтрашнего дня уже обещают похолодание и дождички.
1: Да.
0: И будет лить там, я обстрел, до середины июня точно. Каждый день, да.
1: Освежимся.
0: Ну, в общем, прилично. Причем температура-то будет неплохая, там за 20-20 плюс, но все равно с дождями.
1: Эх.
0: И даже с грозами, Эрит.
1: Ну, это Урал, ну, что тут ожидать?
2: Дожди, это тоже хорошо, ребята.
0: Ну, там же все посадили, сейчас все надо же поливать.
2: Конечно.
0: Вот вам будут до середины лета поливать все. А сегодня день смелых решений, поэтому, если что-то вдруг думаешь...
2: Сомневаешься?
0: Сделать, да, вперед, не сомневайся. Угу. Про шпроты мы сегодня все весь день говорили. День изобретения шпрот рассказывали нам. Всемирный день выдры, а также день города Санкт-Петербург.
2: Поздравляю.
0: А говорят, что Екатерина очень похож на Санкт-Петербург. Ну, вот канал вот этот вот вокруг, архитектура такая же есть.
1: Ну, какой-то вайб, многие говорят,
0: есть,
1: общий.
0: Да, это правда, согласен полностью. Так, что, принимаем привет и поздравления в течение всего дня. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Это зависит, порадуй в течение всего дня. И, естественно, и ждем Яну Ефимову, которая делится свежими историями. И уже в 17.00 наше вечернее шоу «Джем без правил». К Яне Ефимовой присоединится еще и Миша Киселев. Что интересного случилось за день? Тема обсуждается, естественно, будут новые, интересные, яркие, ну и, конечно, призы и подарки. Всем отличной среды.
3: Это утреннее Джем. Мастика. 102.5. Джем FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Финансисты ожидают от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор может опустить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для снижения ставки дают снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса рубля. При этом специалист отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно низкие. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8 раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков предлагают в Госдуме. С такой инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Федот Тумусов. В пояснительной записке отмечено, что зарплата медиков должна быть не ниже 150% средней по региону. Единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Действующие федеральные законы не содержат прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионе. Отмечает Миронов. Законопроект призван укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи, пишет РИА Новости. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству улицы Вайнера. Приводить в порядок будут участок от Ленина до Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицей Попова, сообщили в мэрии. Там обустроят светодиодную брусчатку, установят малые архитектурные формы, проведут монтаж освещения. На Вайнера появится почти 50 световых комплексов, система видеонаблюдения, оповещения, обновят зеленые насаждения. Дополнительно рабочие благоустроят участок Театрального переулка от Вайнера до переулка Банковского. Его подсветят навесными гирляндами, пишет «Новый день». Бывший директор Института спорта УРФУ Евгений Шурманов, осужденный за мошенничество, вышел из колонии. Ему смягчили приговор. Ранее он был приговорен к 9 годам заключения. Теперь же суд заменил реальный срок на ограничение свободы сроком на 4 года, сообщили порталу УРА.ру в пресс-службе Верхотурского райсуда. Там уточнили, что экс-чиновник обязан соблюдать ряд ограничений. Ему запрещается выходить из дома после 10 вечера. Он должен дважды в месяц отмечаться в надзорном органе, не менять место жительства без уведомления. Причина смягчения приговора не уточняется. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. О методах рассказала известный врач-невролог Галина Чудинская. Так, среди действенных упражнений – медленные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, которые нужно выполнять, сидя или стоя. Другой метод – поворачивать голову во время ходьбы. Также невролог рекомендует учиться аккуратно ходить по линиям. Детям помогает тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго бодрого в Екатеринбурге 11.03. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета» за бортом. Солнечный плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 29-31. Тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».

Карандаш, ручка, кассета и вот такая ручная перемотка. Но это мои ассоциации, у лирика свои романтические с кассетами на Jam FM открывает этот час, а я только что нарисовался в студии Jam FM, а это означает, как минимум, хорошая музыка тебе гарантирована. Ну и пусть экватор рабочей недельки, да, среда это маленькая пятница, еще тоже об этом не забывай, начинается удачно. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Зиверт, затем и Фла Рок, а прямо сейчас Майя Мишель на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Как лето спланировали?
4: Выбрали лагерь «Старт».
3: А что там?
4: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
3: Вам не рано?
4: Нет, берут. С 8 лет сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
3: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла местами затруднения. Это все на страничке сервисных с карты. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомол до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более получаса. В районе 20 минут с Декабристов от Билинского до Восточки. Березовский тракт Трудовая, Барьерная до Мурзинская. И 10 минут от Сыромолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. Проезжая стоит от Губахинской до Норильской. Кольцовский тракт от улицы Чистой до 4-го километра. 8 марта от Шварца до Обездной. Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Обездной.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Мой будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! У рэпера Текила родился второй сын. У артиста и его супруги Марии Тарасовой на свет появился еще один малыш. Об этом радостном событии Текила сообщил в своем личном блоге. Он выложил в сеть милые фоточки из палаты роддома и сопроводил их подписью. Цитирую. «Плюс один Тарасов. Встречайте, Назар Александрович. 20.05.2026. На кадрах видно, с какой любовью звездный папа смотрит на младенца. Как пишет Супер, сейчас семья активно принимает поздравления от друзей и фанатов. В комментариях написали. Ура-ура, еще один прекрасный мальчишка родился. Ну что за чудо? Ждем теперь дочурку. Мы вас от всей души поздравляем с таким чудесным событием. А сыночку и мамочке крепкого здоровья». Отмечу, что ранее пара делилась кадрами с гендер-пати. У супругов также подрастает 3-летний сын по имени Иван Леонель. Классно! Поздравляем молодых родителей! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». За бортом по-прежнему солнечное, плюс 28. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня до плюс 31.
1: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
1: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Нравится мне.
1: Понятные, простые радости совместной жизни. Группа «Градусы» с «Голой» на GMFM. Насчет одежды ничего не скажу, а вот пицца или что-то еще, это всегда актуальненько. Ну как же, без перекуса, без подзарядки своих батареечек. Надо же дальше работать, совершать, действовать, ну и т.д. и т.п. Поэтому приятного аппетита сейчас или чуть попозже, и в целом хорошей среды. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем «Акцент», Сера и Миша Миллер. Ну а прямо сейчас немного здорового пофигизма, который тоже имеет место быть. Люси Ботина «По барабану» на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит» с официальной дилер Юни. Автоцентр «Глазурит». 4 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40 лет Комсомол до улицы Егоршинский подход. Декабристов от Луначарского до Восточной. И Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжает. Барьерный до Норильской. На этих направлениях оставим более 20 минут в районе 15. Это Восточка от Малышева до Декабристов, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Ну и в районе 8 минут Сыромолотова от остановки на Новгородцевой до Высоцкого. 8 марта от Шварца до Обездной. Норильская от ЖД переезда до проезжей.
1: Реклама.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Липецке, где накануне вечером произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, завершен разбор завалов, сообщили в МЧС региона. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе ребенок. Здание получило серьезные повреждения, его конструкции частично обрушились. Причины происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг версию о том, что в дом попал дрон, пишет газета.ру. Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение с Арменией от 2013 года о беспошлинных поставках нефти, газа и алмазов в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, адресованном Министерству территориального управления Армении. Дальнейшая евроинтеграция Армении угрожает фундаменту двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Россией. Армения почти полностью зависит от российского голубого топлива, получает из России основную долю нефтепродуктов.

0: от плана, пишет «Новый день». Свердловский губернатор поздравил свердловских мусульман с праздником Курбан-Байрам. Празднования начались сегодня, продлятся до 29 мая. В своем обращении Денис Паслер указал на активное участие мусульманской общины в жизни Среднего Урала. Пожелал благополучия, радости и здоровья, пишет «Новый день». По его словам, в год единства народов России праздник обретает особое значение. Напомню, Свердловская ГАИ на время празднования Курбан-Байрама усилила патрулирование на дорогах. Е1 пишет сегодня, что рано утром в районе мечети на Репино пришлось перекрывать дороги из-за скопления верующих, в том числе на улице Заводской. Во время короткой молитвы прихожане стелили коврики прямо на дороге. В Свердловской области начинается сезон маслят и подберезовиков. Такой прогноз опубликовали опытные грибники. Грибы пойдут уже с воскресенья, 31 мая. Массовость будет зависеть от количества дождей. Рассказали в группе «Дары лесов Урала», грибы Екатеринбурга и области. Уже в конце апреля на тихую охоту смогли выйти любители сумчатых грибов. Прошлой весной первые грибы пошли в лесах области в середине мая. Тогда под Первоуральском нашли первые маслята, напоминает Е1. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». За бортом солнечное плюс 29. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10. Порывы до 14 метров в секунду. Но в течение дня 29-31. Жары.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

От любви до ненависти один шаг. Вот об этом же, только по-своему, по-современному, Клава Кока не лето на Jam FM, Краш. Как бы, какой бы схемы ты не придерживался в отношениях, музыка для всех. И у нас точно все полюбовно. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Жанна Фриске, затем Мастер и Сергей Рутюнов. А прямо сейчас французский диджей Канкс и американский исполнитель Теофилус Лондон на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детские лагеря.рф 6+.
0: В тот

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: 12.17 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса «Яндекс.Карты» те же 4 балла из 10. Высоцкого стоит от 40 лет «Комсомол» до улицы Егоршинский, Парскотс, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая, от Барьерной до Норильской. На этих направлениях оставим более 30 минут. В районе 15 вас точка от Малышева до Декабристов, Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. 10 минут Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда, вас точка от Качей до Декабристов, Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, Донбасская Бебель от Пехотинцев до Суворовского переулка.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
3: Мы

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Глеб Калюжный вернулся из армии. Актер окончил службу и вернулся к семье в качестве младшего сержанта. Глеб год служил в Семеновском полку. На перроне его встретили друзья, коллеги и, конечно, любимая мама. Женщина держала в руках плакат с надписью «Глебушка отслужил 365 дней». Наталья призналась, что тяжело переживала уход сына в армию. Она прокомментировала: «Для меня это очень был большой страх. Как я останусь без финансовой поддержки Глеба? Мы созванивались. Когда была возможность, я приезжала к нему или он к нам. Он вернулся совершенно другим». Однако в этот важный день звезду подловили любопытные журналисты. Они узнали у Глеба о том, какие у него дальнейшие планы на творчество. Как оказалось, находясь в армии, артист совмещал приятное с полезным. Он написал целый музыкальный альбом. Первая композиция выйдет уже в июне. СМИ пытались расспросить Глеба и о личной жизни, но он умело уклонялся от ответов. Однако отметил, что поменял свое мнение об отношениях. Отмечу, что актеру Глебу Калюжному 27 лет. Здорово! Поздравляем с дембелем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». В центре города солнечная, плюс 29. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня до плюс 31.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Красивое сочетание. Малахитовый лес, мне кажется, очень подходит для названия кино или книги. 27 мая, общероссийский день библиотек. День библиотекаря. Те люди, которые хранят тишину, ну, по крайней мере, в таких помещениях она должна быть, всех сопричастных поздравляю. Понятно, что сейчас много всего в цифре, цифровых носителей, но, тем не менее, тот самый запах книги, листочка в корочке, ничто не заменится. Поэтому еще раз всех сопричастных с общероссийским днем библиотек, с днем библиотекаря. Ну и для всех хорошая музыка. Снабжаю. С удовольствием. Скоро Мэри Гу, затем Бурито. Ну а прямо сейчас Two Colors на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: тебя.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток», ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Позвольте позаботиться о вас
3: и пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
3: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
4: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
5: С 28 по 31 мая.
4: Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на «Тутс-Тутс-Квиз». Собирай команду. Регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+.
7: АО ГК «Руда». УГРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ». Где пробки?
10: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит». Как сообщается «Россияндекс.Карты», Высоцкого стоит от 40 лет «Комсомол» до улицы Егоршинский подход, Малышева от Мир до Комсомольской, Березовский тракт «Удовая» от Барьерной до Мурзинской. Постоим на восточке от Малышева до Декабристов, Норильская от ЖД переезда до проезжей, много машин на 8 марта от Шварц до Объездной, Новгородцевая стоит от 40 лет «Комсомола» до Объездной.
9: Реклама.

0: На все территории страны. Соответствующее обращение направили премьер-министру Мишустину, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов, цитирует его «Москва-24». Он отметил, что более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, в Екатеринбурге зафиксировано очередное ЧП с участием подростка на арендованном электросамокате. Во вторник, 26 мая, 16-летний юноша сбил 6-летнего ребенка на улице Авиационной. Малыш вышел из-за припаркованной машины, сообщили в ГОРГАИ, пишет «Новый день». Ребенка с ушибами мягких тканей головы доставили в детскую больницу номер 9, но после осмотра отпустили домой. Мальчик был на улице с мамой, однако она шла впереди и не заметила приближающийся электросамокат. Суд заставил жителей Екатеринбурга избавиться от тараканов по иску соседки. Женщина несколько лет боролась с нашествием тараканов из соседской квартиры, которую сдают иностранцам, а владелец жилья игнорировал санитарные требования. Горожанка обращалась и в Роспотребнадзор, и к участковому, затем в железнодорожный суд. Она потребовала обязать соседа провести дезинсекцию и выплатить моральный вред и неустойку. Суд обязал ответчика избавиться от насекомых за 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу. Самые распространенные имена предпринимателей в Свердловской области – Александр и Елена. В топ-3 фамилии входят Кузнецовы, Ивановы и Поповы. Исследование провел региональный фонд поддержки предпринимательства. Специалисты проанализировали базу данных фонда. За этот и прошлые годы всего более 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и составили портрет предпринимателя Свердловской области. Число мужчин-предпринимателей незначительно, но превышает количество женщин – 54% и 46%, соответственно. Средний возраст предпринимателя – 43 года. Среди всех знаков зодиака серьезным отрывом лидируют близнецы. На первом месте среди видов деятельности предпринимателей – торговля и обрабатывающее производство. Пристрастие к кофе может указывать на хроническую усталость. Об этом рассказала изданию «Холла» диетолог Элиза Бласкис. По ее словам, если человек выпивает более одной чашки кофе в день, это может говорить о дефиците сна, а также о стрессе, чрезмерной умственной нагрузке, нехватке витаминов и минералов и даже о нарушении обмена веществ. Специалист добавила, что кофе временно приводит человека в тонус, но не устраняет проблем. Более того, многие люди попадают в замкнутый круг, пьют много кофе, который ухудшает сон, а дефицит ночного отдыха приводит к усилению дневной усталости, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». За бортом солнечный плюс 28. На завтра. Четверг, 28 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 18-22. Тепла.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Обычно происходит чередование. Ну, когда черная полоска, да, вдруг, да. Ну, обычно ведь происходит чередование, ну, когда черная полоска, потом белая, черная, белая, белая, черная. Значит, точно будет впереди белая, несомненно. Сергей Лазарев с компасами на GMFM. Побольше все-таки, если про здесь и сейчас, светлых и причин для улыбок, и хорошего настроения. Двигаемся дальше. Нашу взлетную и вообще полет приправляю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Майя Мишель, затем Бэйс Клеменс, а прямо сейчас компанию составят Лолита и Коста Ла Коста на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до Сыромолотова. Малышева от Мира до Комсомольская. Яката от 19 километра до 16. Тормознем на Блюхера от Мира до Скалинская. Также на Челюскинцев от Стрелочников до Восточки. 8 марта стоит от Шварц до Обездной. На Ильской от ЖД переезд до проезжей. Новгородцева от 40-летия Комсомола до Обездной. И много машин на Трудовой. От Березовского тракта до Мурзинск.
1: Реклама.
12: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM. Touch. You. Right now.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Егор Крид стал крестным отцом. Артист сообщил о том, что впервые стал отцом. Правда, пока что только крестным. Егор прошел обряд крещения вместе со своей племянницей, которая носит двойное имя – Оливия Александра. Крид поделился сокровенными кадрами в личном блоге. Многие отметили то, как мило выглядел в этот момент Егор. Он нежно поцеловал племянницу. Сам рэпер подписал снимки так: «Оливия Александра, пусть Бог хранит тебя на протяжении всей твоей прекрасной и счастливой жизни, а мы будем всегда рядом». Как пишет The Voice, девочку родила его сестра Полина. Девушка давно живет в Соединенных Штатах, где счастлива в отношениях с аргентинцем. Блондинка увлекается кинопродакшеном. Здорово! Теперь у артиста появилась новая ответственная роль. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». Солнечное в центре города плюс 29. На завтра, четверг, 28 мая, синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер. При этом переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. На этой ночью и завтра днем 18-22 тепла.
0: Реклама.
3: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
0: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
3: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98. Акция действует до 30 июня 2026 года.

вот уж не знаю, надо ли плакать или нет. Ну, глобально, если по-хорошему, то только отчасти от смеха и от хорошего настроения. А вот что точно надо делать, это выходить на связь. Наше общение на Jam FM. За весь парадуй, привет, поздравления. Тем более, если есть повод, сегодня 27 числа, вдруг днюшечки, именины или что-то еще, пожалуйста, я в твоем распоряжении все буду зачитывать. Звучит здесь на волне 102.5 и на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Ну, сразу там же на сайте можешь оставлять весь свой позитивчик, добро. Также для этого наша страничка ВКонтакте, группа Jam FM. И, Макс, пожалуйста, +7 932 020 102.5. Все для тебя, и я в твоем распоряжении. Отзовись парад на Jam FM. Хорошей среды, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Джонни, затем Алан Волкер и британская певица Мика. Прямо сейчас обычный человек, звонкий, на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
9: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
10: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
12: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания составила 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики региона. Тушили пожар более сотни человек, 15 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, а также проливке территории при помощи вертолетов, применению технологии встречного пожара. Суд по национализации имущества бенефициаров корпорации СТС Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ. Сегодня Ленинский райсуд начал рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, земельных участков, автомобилей, недвижимости и банковских счетах. Ответчиков 18 человек, пишет «Новый день». Прошлой осенью по первому иску Генпрокуратуры коммунальным олигархам Алексею Боброву

0: Дождь плюс 21. В выходные также ожидаются осадки и примерно плюс 19-20 градусов днем, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают весь июнь теплым, но не жарким. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или на процент. Об этом рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале года реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономике. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, в IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Jackson 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, у которой были огромные сборы в прокате, более 903 миллионов долларов. Также Гэри Кинг – обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, отмечает Лента.ру. Официальный доллар – 71,67, евро – 83,30.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ОЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города солнечное, плюс 29. На завтра, четверг, 28 мая, синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 18-22. Тепла.
3: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
7: Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Слайдер Магнитики Эдди Дикей, Сара Хитс в их исполнении. Туда, куда бы ты ни направился, тебе большой привет. Пусть удача сопутствует, настроение хорошее присутствует, а ты оставайся здесь с хорошей музыкой. Меня же зовут Диджей Дэн. Скоро руки вверх, затем Люси Ботина. Ну а прямо по курсу Афинбах на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 8-222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток», ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Позвольте позаботиться о вас
3: и пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
3: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM. Где пробки?
6: 14.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 4 балла из 10 местами затруднения. Блюхера стоит от Мира до Шевской, Малышева от Мира до Комсомольская, Тукари-Халтурина, Трепина до Готвальда, Восточка от Малышева до Декабристов. На этих направлениях оставим около 15 минут в районе 8-7 Челюскинцев от Стрелочников до Восточной, 8 марта от Шварца до Обездной, Шевченко от Карла Липнихта до Луначарского, Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: разве может быть?
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Меган Маркл рассказала о любимом десерте принца Гарри. Герцогиня призналась, что вся ее семья сходит с ума по одному очень простому десерту. И нет, это не изысканные эклеры или торты, а самый обычный джем. Девушка даже превратила предпочтение близких в рекламную кампанию собственного бренда. Как пишет Супер, принц Гарри предпочитает малиновое варенье. Ее 4-летняя дочь Лилибет выбирает клубничное. А 7-летнему Арчи нравятся сразу оба этих вкуса. Сама Меган любит апельсиновый мармелад. Она ест его с блинчиками или даже просто ложками из банки. Многим поклонникам такое заявление показалось довольно милым. Они сразу сравнили Меган с медвежонком Паддингтоном, персонажем из мультфильма. Он тоже обожал апельсиновый мармелад. Напомню, что Меган Маркл – бывшая американская актриса, супруга младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании. Ну а мы тоже любим джем, Jam FM. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». В центре города солнечное, плюс 29. На завтра, четверг, 28 мая, синоптики прочат переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 18-22 тепла.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика приехала тебя. Поздравьте всех рыжих людей с праздником. Ну, насколько я вижу и говорит наш календарь, вчера это было событие, этот праздник, но, тем не менее, с наступившим, от кого не знаю, без автографа. Тебе спасибо, Маша, всем привет. Вот так кратко и содержательно. И тебе, Машенька, большой пламенный. Если есть что сказать, передать, поделиться, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Наше общение на Jam FM. Отзовись, порадуй.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит» и официальный дилер «Юни» автоцентр «Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до Турбинной. Здесь оставим около 15 минут. В районе 10. Это Малышева от Мира до Комсомольской. Восточка от Малышева до Декабристов. Армавирская летчиков от Артинская до Автогенова переулка. 8 марта от Шварца до Обездной. Ну и 5 минут от Луначарского от Ленина до Энгельса. Автомагистрально от теплоходного проезда до Пехотинцев. Стрелочников от производственного переулка до Черепанова.
1: Реклама.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Локальный режим ЧС введен в Таганроге, Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Она уточнила, что в результате удара повреждение получила котельная городского хозяйства. Работа объекта приостановлена. Из-за этого в нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Городские службы занимаются вопросами скорейшего восстановления оборудования. Ракетная атака на Таганрог произошла сегодня утром. Травмы получили две женщины и госпитализировали. Одна находится в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей в Таганроге. Пожарные локализовали огонь. В Екатеринбурге пошел на поправку 4-летний малыш, упавший с 15-го этажа новостройки на сортировке. Об этом рассказал на пресс-конференции зам главного врача 9-й детской больницы по

0: Из 30 огнеборцев 11 единиц спецтехники. Примерно в 9:30 вечера им удалось локализовать возгорание, в 22:15 полностью потушить его. О причинах пожара и наличии пострадавших пока не сообщается. Напомню, в Екатеринбурге на сортировке накануне вечером горела комната в общежитии на улице Надеждинской. О пострадавших также не сообщалось. Хоккейный клуб «Автомобилист» покидает французский нападающий Стефан Дакоста. Он провел в команде 6 сезонов, не раз становился лучшим бомбардиром, принимал участие в матче звезд КХЛ. В сезоне 23-24 дошел до 7-го матча полуфинала Кубка Гагарина. Завоевал бронзовую медаль. Контракт с игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе «Автомобилиста». Игроку 36 лет. Напомню, в апреле в клубе сменился главный тренер. Вместо Николая Заварухина пост занял Алексей Кудашов. После этого директор «Автомобилиста» сообщил, что состав команды кардинально изменится, пишет «Новый день». Полностью остановить потемнение зубов с возрастом нельзя, но замедлить можно. Об этом рассказал газете «Ру» врач-стоматолог Андрей Жук. Эмаль со временем истончается, через нее просвечивает более желтый дентин. Даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее. Также влияет пигментация из-за чая, кофе, красного вина и табака. Сильнее темнеют зубы, которые лечили и депульпировали. Замедлить процесс потемнения регулярная очистка у стоматолога. Также предотвращает ускоренное истирание эмали мягкая щетка и правильно методика чистки зубов, снижают пигментацию, полоскание после кофе и чая и использование трубочки для напитков, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара 71,67, евро 83,30.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре города солнечный, плюс 30 градусов. На завтра, четверг, 28-е. Мая синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, а этой ночью завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

У меня все готово на ближайшее будущее. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро пицца иду, затем Энрике Иглесиас. А прямо сейчас с прицельным Купидона огнем. Файста Фэмили на Джем ФМ.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
4: С 28 по 31 мая.
3: Два года.
4: На Горького 4А. Плотинка. 0+.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
0: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 15-18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке «Местами затруднения». Малышева от Смира до Комсомольской. Восточка стоит от Малышева до Декабристов. Ленина от Восточной до Карла Липнихта. Космонавтов от Артинска до фронтовых бригад. Объездная от Громова до Амундсена. И от станции диагностики ГАИ до Белинского. Это объездная. Амундсена стоит от Бардина до объездной. Стрелочников от производственного переулка до Черепанова.
15: Реклама.
16: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
17: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
18: 102.5. Джим ФМ.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Принц Уильям трогательно высказался о Кейт Миддлтон как жене и маме. Такой милый комментарий о супруге он дал в прямом эфире, говоря о возвращении принцессы к своим королевским обязанностям. Уильям признался, что очень гордится Кэтрин и рад тому, что после такого непростого жизненного этапа она с успехом выполняет работу, по которой успела соскучиться. Он прокомментировал: «Она самая замечательная мама и жена. Без нее мы бы просто не справились. Я так горжусь. Я очень-очень горжусь. Она была потрясающей. За последние пару лет она пережила многое. Она очень ждала и волновалась перед этой поездкой в Италию». Он также отметил, что за последнее время Кейт стала профессионалом в вопросах развития детей. Она с головой ушла в изучение вопроса, и порой принцу приходится постараться, чтобы хотя бы перед сном пообщаться с женой, а не с ее стопками документов. После этого принца в сети считают настоящим крашем. Ну и мы к этому тоже присоединяемся. Очень хорошее и милое послание. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половин четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букет». За бортом солнечная и плюс 31 в центре города. На завтра, четверг, 28 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 18-22. Тепла.
1: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
1: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.

У нас тоже все логично. Чем дальше двигаемся, тем ближе вечер. А вместе с ним и вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Миш Киселев, Яна Ефимова нарисуются и будут с тобой обсуждать, говорить и дарить подарки. Не просто так, конечно, каждый вечер есть тема. И на сегодня какую профессию тебе хотелось бы освоить? Однозначно IT или что-то современное, за этим будущее. Но если так глобально, в общем, то, что приносит много денежек. Итак, какую профессию тебе хотелось бы освоить? Пиши варианты. Макс плюс 7 932 020 102 5, либо в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй свои варианты. Конечно, автор лучшего сообщения по версии вечернего шоу «Джем без правил» достанутся подарки. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся вперед с хорошей музыкой. Скоро Юлия Савичу, затем ФСБ Рафа. Прямо сейчас со свеженькой вещицей Ваня Дмитриенко на Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Госдума приняла проект обращения в связи с ударом вооруженных сил Украины по Старобельску, сообщает ТАСС. Депутаты призвали Организацию Объединенных Наций, мировые парламенты и международные парламентские организации решительно осудить преступные действия Киева. Напомню, ВСУ атаковали Старобельск в ночь на 22 мая. Беспилотники поразили учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, где находились дети от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение. 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди, град при грозах порывы ветра до 25 метров в секунду. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома во время непогоды. Больше половины свердловских выпускников, 58%, после школ идут в колледжи и техникумы, а не в вузы, сообщили в Департаменте информполитики области. В колледжах выросло количество бюджетных мест. В этом году их 27 тысяч. В Свердловской области 100 организаций среднего профессионального образования, в них создано более 440 современных площадок для практики, мастерские, учебно-производственные комплексы и 187 зон в 13 кластерах проекта «Профессионалитет» вместе с ключевыми работодателями.

0: году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Создатель популярного мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини будет баллотироваться в президенты США в 2028 году. Автор эпизода «Барт в будущем», выпущенного в 2000-м, известен тем, что его работа предвосхитила избрание Дональда Трампа. В эпизоде Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США и обсуждает экономические проблемы, доставшиеся ей от предшественника, которым по сюжету как раз был Трамп. Эпизод вышел за 16 лет до того, как Трамп стал реальным президентом США. Сериал знаменит тем, что предсказал многие события, в частности, появление умных часов, формулу бозона Хиггса, эпидемию Эболы, пандемию коронавируса и прочее, прочее. Доллар 71.67, евро 83.30.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой» в центре города плюс 30. На завтра, четверг, 28 мая, синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Предстоящей ночью и завтра днем 18-22 тепла.
4: Реклама.
6: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
7: А кто застройщик?
6: Талан. С этим мы точно определились.
7: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
8: Застройщик ОАЭЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Надеюсь, ты рядом. В нашей компании оставайся, располагайся, впереди только хорошая музыка. И, ко всему прочему, конечно, вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова совсем скоро здесь появятся. С тобой разговаривают, обсуждают и дарят подарки. Тема на сегодня – какую бы профессию ты хотел бы освоить. Варианты по поводу профессий новых для тебя – освоение можешь оставлять, писать в Макс плюс 7 932 020 102 и 5, либо в группе Джим ФМ. Там появился пост в комментах. Пиши автору, как всегда, лучшего сообщения. Ребят подарят подарок или подарки. Итак, в 17:00 Джим без правил. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего начала вечера. Среды. Двигаемся дальше. Скоро отпетые мошенники, затем Люся Щеботина. Ну а прямо сейчас Камрад на Джим ФМ.

0: семейной радости «Тута круто». Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем «Тута круто». 0+.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
2: Хочешь?

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра». Все для людей.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 16.17 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 4 балла из 10. Московская Челюскинцы обстоятся от маршала Жукова до Куйбышева, Малышева от Мира до Комсомольская, Блюхера проезжая от Сахалинской до Краснодарской, постоянно Восточки от Малышева до Декабристов, также на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, от Артинской до фронтовых бригад. Много машин на 8 марта от Шварц до Обездной, Амундсена стоит от Бардина также до Обездной.
2: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Сэр Диана, позови. Сосвежник вещица продолжается. Это час на Jam FM, а Яна Ефимова со свежими историями. Его продолжит через минутку с небольшим.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Позвольте позаботиться о вас.
3: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
3: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Алик Майами вышел на связь после операции. Артист вышел на связь с поклонниками и рассказал, что перенес операцию. Он заверил фанатов, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а все запланированные концерты состоятся в намеченные сроки. Певец поделился кадрами из больничной палаты. Он прокомментировал: «Я хоть таким образом поспал, потому что у меня такой сбитый режим, просто кошмар. Это не самое худшее, что могло произойти. Сейчас люди находятся в более тяжелых ситуациях. В любом случае, спасибо вам за поддержку». Майами диагностировали разрыв мениска. Новость о необходимости хирургического вмешательства стала для артиста настоящим шоком. Напомню, что несколько месяцев назад СМИ раскрыли имя новой избранницы Олега Майами. Ей оказалась 22-летняя модель Эмилия, которая живет на Бали и работает с местным модельным агентством. Ну а мы пожелаем артисту скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Солнечная в центре города плюс 30. На завтра, четверг, 28 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
11: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Наш путь приправляю хорошей музыкой здесь, на Jam FM. Ну а совсем скоро еще его будут приправлять подарками. Яна Ефимова и Миш Киселев, 17.00, Jam без правил. Тема на сегодня, ну, собственно, вот за лучший ответ по теме каждый вечер и отдают тебе подарки. Какую бы профессию ты хотел освоить бы? Вот такая тема на сегодня. Варики свои присылай в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте. Там пост в комментах оставляй. Подведут итоги и, конечно, подарки найдут своего победителя. Итак, Jam без правил в 17.00. Какую бы профессию ты хотел освоить? Вот такая тема. Хорошего вечера. Двигаемся дальше. Зовут меня DJ Dan. Скоро Holy Flame, затем Dimbilan. Ну а прямо сейчас Сибул на Jam FM.

0: одну.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Где пробки?
3: На месте 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни Автоцентр «Глазурит». Как сообщается россиянок с карты, Блюхера стоит от Комсомольской до Шевской, Космонавтов от Артинской до Машиностроителей, Малышва от Мира до Комсомольской, а постоянно Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Объездная от станции диагностики ГАИ до Кольцовского тракта, много машин на Щербакова от самолета до Павлодарской, Амундсена стоит от Барнина до Объездной 8 марта, а от Шварца тоже до Объездной.
2: Реклама.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. При этом в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре. Выпавший с 15 этажа 4-летний мальчик начал ходить. Он уже сам ест и играет, рассказала в эфире ОТВ глава областного Минздрава Татьяна Савинова. ЧП произошло в Екатеринбурге на улице Таватуйской 13 мая. Ветер повалил деревья на припаркованные машины на улице Горького, 29 в Екатеринбурге. Об этом Е1 сообщили очевидцы. Инцидент произошел в среду. На четверг синоптики пообещали усиление ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики. Тушили пожар более 100 человек, 15 единиц техники и 2 вертолета Ми-8. В среду из отдаленной территории, где полыхал пожар, вывезли людей и спецтехнику. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливки территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или процент, рассказал газете «РУ» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономики. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Назван пароль, из-за которого в России чаще всего грозит утечка данных. Это пароль «админ», сообщили в МВД. Основная причина – невнимательность пользователей, которые не меняют заводские настройки устройств, сообщает ТАСС. Доллар 71.67, евро 83.30.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 18-22, тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 6 минут в центре города Екатеринбурга, 27 градусов. Но глядя за окно, и как
3: с крыш
2: срывается шифер, или как это? Ну, в общем, то, что защищает людей от дождя. Ну, намечается что-то так динамическое. Погода дает нам какую-то сегодня легкую динамику. Если вы на машине, то мы в целом за вас счастливы. Если вы пешком, попросите того, кто на машине, сделать вас счастливым. Легкая такая магия от нас. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой. Тем более у нас есть тема, которую мы сегодня хотим помусолить.
3: По статистике, уральцы все чаще ищут подработку. Особенно, конечно, это актуально в летний период. В основном хотят работать водителями, курьерами, продавцами и, конечно, интересуются сферой красоты и моды. И поэтому сегодня мы решили у тебя спросить, какую профессию тебе хотелось бы освоить?
2: Ну вот тут у меня два варианта. Почему люди хотят освоить другую профессию? Ну ладно, давай три, наверное, даже назову. Первый вариант – это финансовая зависимость. Ну, в смысле, нужны деньги. А второй вариант – это какое-то хобби. Ну, то есть, что-то тебе нравится делать, и ты хочешь...
3: Монетизируешь.
2: Чуть... Нет, просто тебе нравится это делать. Ну, вот мне нравится, например, выбирать одежду. Mm-hmm. Ну, я условно сейчас говорю. Ну, и я хочу делать это профессионально, например, сочетать цвета. То есть, вот мне не дано условно от природы, и ты идешь такой, вот проходишь курсы, все, можешь покупать себе крутую одежду. Ну, и третий вариант — это в целом вообще смена деятельности своей.
3: Кардинальная.
2: Да, ну ты работаешь в банке, пошел там строить дома. Ну, утрирую сейчас, что-то не связанное, грубо говоря, между собой, что ты не можешь как бы чуть-чуть доучиться и освоить новую профессию. А прям что-то кардинальное вот такое. И мы хотим узнать, у тебя есть ли такие профессии, которые, ну, ты хотел бы знать. У тебя какая есть какая-нибудь такая профессия?
3: У меня есть такая профессия. Я бы в целом хотела организовывать свадьбы.
2: Организатор мероприятий?
3: Ну, организатор, да, мероприятий, режиссер ивентов, наверное, это так лучше назвать.
2: Нет,
3: это разные вещи.
2: Да, это разные вещи. То есть режиссер — это тот уже, так, который работает с теми, кто есть. Ну, то есть тебе пришли и сказали, так, вот будет ведущий этот.
3: На площадке кто
2: танцы
3: уже,
2: вот да. эти, да. То есть ты уже рулишь именно то, что создано, так скажем, вот там, внутри,
3: ага,
2: в ту концепцию.
3: А организатор подбирает этих людей.

0: Организатор, да, она такая, так, нам, значит, нужен режиссер.
1: А, ну тогда
0: нам
1: организатором
0: нужен...
1: хочу быть.
0: Вот, тут надо, тут, да, такая. И, я думаю, что можно из одной профессии, ну, как-то плавно перетекаемо в другую какую-то можно зацепить. Прикольно, да,
1: и
0: хорошо.
1: Я тоже хотела вот стоять.
0: Это что значит?
1: Ну, стоять и говорить, два корабля любви.
0: А, церемонимейстер.
1: Плавание, ну да.
0: Церемонимейстер, да. Хорошая профессия тоже. Но опять же, церемонимейстер, я бы, наверное, я думаю, что это косвенная профессия. Ну, то есть... не только этим ты живешь. То есть,
1: ну,
0: вот
1: конечно.
0: Ты работаешь
1: тоже,
0: на радио.
1: Мы же про подработку тут
0: я не знаю, может, ты хочешь сменить сферу деятельности, да, уйти в бьюти-индустрию какую-нибудь, например. Ну, разные варианты. Я задумывался над тем, я, знаешь, с такой мужской точки зрения, я бы хотел что-то именно руками делать. Вот там строительство домов, там. Именно
1: хорошо.
0: Вот это. Но это тоже такая профессия, которую нельзя вот просто хоп и ушел. То есть, если у организаторов есть там курсы, например, ты можешь пройти и что-то уже знать.
1: А хотя может быть, есть курсы по строительству домов?
0: Ну нет, ты что, это все равно, это же как бы, мы, во-первых, опыт, который ты накапливаешь годами, а во-вторых, есть же определенные нормы, инженерные характеристики, ГОСТы, пожаробезопасность, то есть
1: ну,
0: это...
1: Да, там куча
0: это
1: всего.
0: Такая, да, да. Ну, мне, по крайней мере, хочется верить, что строители, ну, вот так работают.
1: А почему тебе бы этого хотелось? Потому что у тебя, наверное, у самого дом.
0: У меня инженерное образование, во-первых, и мне нравится вот эти все конструкции, чертить, то есть вот это все проектировать в моменте. Мне нравится. Мне, ну, как-то вот мышление мое позволяет в пространстве вот это все моделировать, могу разрисовать. Вот, я бы хотел вот чем-то умным заняться, а не только вот болталочки тут всякие разные вести. Хотя тоже...
1: Тоже надо уметь.
0: Да, согласен. В общем, расскажите нам, какую профессию вы бы хотели освоить. Даже, может быть, не в качестве смены своей деятельности, а может быть...
1: Дополнительно.
0: Да, подработку какую-то или чем-то заниматься, или просто хотя... А у меня супруга, например, я ей говорю, иди учись на парикмахера. И на барбера. Потому что я достаточно часто подстригаюсь.
1: Именно на барбера.
0: Ну, меня, чтобы подстригать. И я реально на этом сэкономил бы деньги. То есть есть курсы бесплатные, вообще от государства, которые даются, ну или там какие-то вообще суммы относительно минимальные, а, либо прям отправить куда-то, знаешь, вот будет какой-то мастер-класс там с нуля. Я не скажу, что у меня суперсложная какая-то, да, прическа там плюс-минус под 0,3, грубо говоря. Вот мне только менять, и все. И я бы на этом деньги сэкономил. А уже, получается, сэкономил, заработал.
1: Заработал.
0: Вот, логика такая. Ладно, отправляй нам свои сообщения и отправь свой вариант, какая профессия тебе нужна в жизни или просто хочется. Вариант номер один. Это канал Максим на радио Jam FM Екатеринбург. Заходи, подписывайся, оставляй свои сообщения. Или официальная группа во ВКонтакте. Там тоже висит пост. Под ним мы ждем твою профессию, можно сказать, будущего. А за это есть подарок.
1: Победителя наградим подарком. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так что обязательно отправляй нам сообщение.
0: Да, легкая возможность такая оккультуриться, да еще и бесплатно. Ну а к нам в гости заскочил Алексей Воробьев. Про сумасшедшую какую-то рассказывает. Ну давайте послушаем.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщается «Россиянекс-карты», Малышева остается от Мира до Комсомольская, Восточная, от Первомайска до Декабриста, в Щорса, от Сурикова до Машины. Расстоим на Кольцовском тракте от улицы Чистой до 4-го километра. Такая же история на Блюхера, только от Комсомольска до Сокалинская. Ленина стоит от Восточки до Карла Липнихта, Новгородцева от 40-летия Комсомола до Обездной. Много машин на Норильской от ЖД переезда до проезжей.
4: Реклама.
6: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут, и мы продолжаем сегодня обсуждать тему, которая нас с вами объединяет.
3: Какую профессию тебе хотелось бы освоить? А все потому, что по статистике уральцы сейчас все чаще ищут подработку.
2: Да, я на самом деле, когда шел сюда на работу, я такой думаю, ну хорошая тема, прям сильно нас сегодня объединяет. А вот сейчас наблюдаю за окном и такой думаю, есть все-таки то, что объединяет нас гораздо ближе. То, что сейчас происходит вообще в Екатеринбурге. Я видел, где-то дерево уже упало, но я думаю, что это все в перспективе, но вы там как-то это...
3: Аккуратненько передвигайтесь,
2: да. Ну что, это жизнь, понимаете, это жизнь.
3: Я наоборот хочу грозу, я очень ее жду.
2: Ну вот, есть
3: только
2: человек.
3: Только я хочу грозу, когда я дома, а не когда я с работы пойду обратно. В общем, есть сообщение от Анастасии, она написала нам на тему, еще раз повторю, что тема сегодня звучит так: какую профессию тебе хотелось бы освоить? Мне очень нравится ее сообщение, она пишет: шитье купальников по художественной гимнастике. Ты видела эти купальнички у девочек?
2: Да.
3: Они красивые, яркие. Каждый раз вот этот бисер, какие-то стразинки, бусинки. Я каждый раз разглядываю эти костюмы как целое произведение искусства. Это очень красиво. Я бы тоже хотела узнать, как они это все ушивают так, чтобы держалось.
2: Я помню, когда мы организовывали какое-то мероприятие, и мы хотели сделать театрализованное представление, и там нужны были вот именно эти костюмы. Ну, не было тех, которые нужны были нам. То есть было огромное количество, но которые нам нужны не было. И я такой думаю, блин, ну давайте закажем. Ну, что они нам стоят? Ну, тысячу, ну, две.
3: Нет, купальник, условно.
2: А потом, когда ценничек я посмотрел, конечно, ну, я был крайне удивлен, что за один купальник мне такие 27. Причем там не было никакой вышивки, просто был такой, ну, назовем это, разноцветный принт, там, ну, на День защиты детей, в общем, такая была история. И ценничек меня, конечно, согласен, здесь не то, что подработка, здесь можно как бы на основную профессию уехать. Вот Елена нам говорит, работаю в охране труда уже 21 год, с любимой работой, подработка не нужна. Ну вот она говорит, очень люблю повышать квалификацию. Можно ли это считать? Ну это открытие...
3: Это же как курсы такие, да?
2: Открытие повышения нового уже, да, в хорошо осознанном старом, так
3: а
2: мы живем.
3: А нет предела совершенства.
2: Ну я думаю, здесь формат того, что не то, что ты будешь лучше охранять труд, а просто новые нормы, законы, и как бы тебе надо условно это все знать.
3: Учитывая, что все так меняется быстро.
2: Да, плюс уже меняется производство, какие-то новые технологии вступают в жизнь. Вот это все надо учесть, вот это все сделать. И для того, чтобы не тратить времени, вот есть люди, которые это уже провели, все анализы сделали, и тебе уже как бы вот выдают итоговую какую-то твою умственную способность, что ты уже реализовал какие-то проекты.
3: А вот Света пишет коротко и ясно: психолог. Я,
2: какой?
3: Честно говоря, тоже, они же бывают там клиническими, вообще детские. Там очень много всяких этих подразделений, классификации. Ну, не знаю, вот я очень много общалась с психологами, девчонками, которые работают, и они говорят, что в психологию просто так не приходят. Значит, у тебя есть какая-то своя внутренняя травма, которую ты пытаешься тем самым заглушить, лечив других людей.
2: Но опять же, 2-3 рилса, и вы психолог.
3: Ну нет, тут все-таки, наверное, она больше про квалифицированного специалиста.
2: Ну, наверное, да. Есть у нас, в общем, вопрос, и мы хотим узнать, какую профессию вы бы хотели освоить. Вот вам вариант. Это канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург. Заходите туда или в официальной группе во ВКонтакте. Там тоже висит пост. Вот можете отвечать туда.
3: Победителю мы дадим пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Да, через 7 минут уже у нас появится свежая история. Яна тоже подготовила всю новость с пылу с жару для

0: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
0: Для лиц старше 18 лет.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.
7: 17:32, пришло время свежих историй.
8: Моего любимого Ваню Дмитриенко массово воруют из продуктовых магазинов. Вот такой вот заголовочек будет
7: чуть
8: у этой
7: более
8: новости.
7: Он там надувает пакеты воздухом продает.
8: Сейчас все расскажу. Все дело в том, что недавно Ваня заколабился с брендом, который выпускает газированные напитки, ну, лимонады всякие. И на полках в магазинах появилась газировка со вкусом шелковой смородины. Как результат этой коллаборации, видимо, такая отсылка к известному треку Вани под названием «Шелк». Так вот, конечно, в продуктовых магазинах появились картонные версии. Но ты же видел такие картонные версии?
7: Ну,
8: там
7: в целом, да.
8: Киркоров,
7: конкретно его не видел.
8: Жуков, да. Сейчас Ваня Дмитриенко красуется в картонном виде. И вот молодое поколение фаната, а может быть, даже его и хейтеры, Ваня, воруют это изображение и тащат к себе домой.
7: А там само с ним записывают.
8: Да, ну картонный такой, все там стоит в
7: черненьком. Я думал, продукты, в смысле, прям.
8: Нет, нет, его изображение воруют, приносят домой и снимают с ним смешные видеоролики. Сам Ваня пока что ситуацию никак не комментировал, но продавцам не нравится, что постоянно приходят девчонки, воруют картонную версию Вани Дмитриенко и убегают.
7: Я думаю, что в целом можете поставить картонную копию рядом с Ваней Дмитриенко. Поставьте на Стаса Михайлова. Его
8: так,
7: поклонницы будут
8: интересно,
7: контролировать там,
8: чтобы
7: все было безопасно. Нет, они-то не будут, они наоборот будут
8: они воровать его не
7: носить
8: будут?
7: Ему какое-нибудь, не знаю, угощение, типа цветы, да. Хотя выглядит как монумент, но нет, я в том плане, что они как бы дань артисту будут. И они за одним вот приглядят, и за картонные копии Ванечки тоже будет в целом хорошо.
8: Я вообще удивлена, почему возле Вани именно так много движухи, потому что, ну, наверное, он молодой парень, 20-летний артист,
7: потому
8: да,
7: что он
8: харизматичный.
7: В топе. Ну, да.
8: Он нравится, да, девчонкам. Постоянно же пишут, что он нравится и 40-летним женщинам, которые приходят на его концерт, и ровесницам тоже. Поэтому сейчас prime era, как сейчас говорят, наступила у Вани.
7: Ну да, я думаю, что если ты поставишь туда группу многоточие, мало кто вообще поймет, о чем речь. Но, как говорится, в жизни так бывает. Так же, как и у нас за окном, хочется узнать, что, конечно, происходит более детально.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду этой ночью. Завтра днем 18-22. Тепла.
6: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Пришло время посмотреть, что же вы нам написали в ответе на наш вопрос.
3: Какую профессию тебе хотелось бы освоить?
2: Вот тут не в тему, но что? В целом Павел нам говорит о том, что еще раз, московская, не работает светофор. Ребята, будьте аккуратны. Ну, я понимаю, что до пробок еще есть у нас время, но все-таки, когда люди пишут вот прям...
3: Репортаж с места событий.
2: Да, да, сразу вам говорю, кто вот думал туда повернуть, думайте и о том, что там слегка затруднительно.
3: Павел, спасибо. У нас есть сообщение по теме. Вот Татьяна пишет: «Всем привет, мне бы хотелось работать судьей, больше по уголовному праву, но и гражданку тоже можно», пишет. «Только судить вот прям по закону, а не для статистики. Вот прям как Фемида, вот эта греческая богиня, с закрытыми глазами, исходя из доказательств, не обращая внимания на статус участников и прочее».
2: Вообще, суть понятна, здесь меня больше всего привлекло не то, что сказано, а вообще, куда бы, говорит, она ни пришла, и видя бардак, будь, ну, любое заведение, она бы сказала о том, что я вот хочу прийти туда работать. Тут я всегда скептически отношусь к этой истории, а с чего вы взяли... Что наведете порядок, да. В какой момент времени? И мне просто нравится, обычно приходят с таким явлением на работу люди, которые только закончили институт. Ну, я так, давай так. В моей жизни это было так. Когда люди приходили на работу, такие: «Сейчас мы здесь все поменяем». А потом, когда они понимают о том, что опыта ноль, знания ноль, ну, плюс-минус ноль, и как бы с этим всеми сходятся. И здесь вот то же самое. То есть в своей работе нужно, конечно, реализовываться. Константин пишет: «Мне сильно прельщает вот эта политика. Всего понемногу. Нормально».
3: Это все сообщение.
2: Да,
3: всего
2: да.
3: Всего понемногу.
2: Всего понемногу. Я бы тоже хотел все понемногу. Прикольно, когда ты занимаешься всем... Ну, давай так, безусловно, ты не будешь профессионал.
3: Ты же не можешь распространиться на все вообще.
2: Да, да, то есть с точки зрения какой-то доп. Работы, безусловно, все ты делать не можешь. Это раз. Второе, качество будет работы, ну, тоже такое, вопрос риторический. Но с точки зрения собеседника, с точки зрения компаньона, это очень круто. Ты, получается, эрудирован слегка, везде, немножко, вот щипнул, как бы темку можешь поддержать. А если у тебя в жизни два занятия, ну, я думаю, что через два вечера разговор будет максимально сухим.
3: Мне нравится такое волшебное сообщение от Кристины пришло. Она пишет: «С детства мечтала и продолжаю в своих далеких желаниях стать космонавтом. Космос, что может быть интереснее?» Она пишет: «Загадочнее и притягательнее. У меня даже день рождения в день космонавтики».
2: Это у нас что, 12 апреля получается? Ну, в целом, да, родилась под знаком звездочета.
3: А что, если очень захотеть, можно в космос улететь. Кто знает, может быть, получится.
2: Поставьте эту песню себе на рингтон, будете чуть ближе к звездам. Купите телескоп, опять же, тоже будете смотреть. Подпишитесь на каких-нибудь космонавтов, смотрите, они что там делают. Я понял, что я в космос, ну, не полетел бы.
3: Почему?
2: Неинтересно? Жутко. Интересно, жутко. Но в качестве...
3: В плане здоровья или что ты имеешь в виду?
2: В плане желания. Нет, в плане желания. Здоровье я не знаю. Надо там проверять всякие анализы задавать и так далее. Здесь я не могу сказать. А вот именно желание, мне такие: «Паин, летишь?» А нет.
3: Ну, я бы полетела.
2: Зачем?
3: Очень
2: цель
3: хотела.
2: Какая?
3: Ты представляешь, вот ты видел вот это вот все со стороны.
2: Супер.
3: Планета Земля.
2: Вообще здорово. Я зайди в интернет.
3: Так.
2: Ну, вбей фотографии Земля из космоса.
3: Это фотографии — это не то. Фотографии же не передадут всю эту красоту.
2: Безусловно, согласен. Поэтому сделай его HD на 2x2 экран и погрузи. Выключи свет. Ну, короче, если бы какая-то цель, да, окей. Если буду какую-то, знаешь, миссию на Марс собирать, о том, что ребята, 5000 человек, вообще разные, погнали осваивать. Ну, тут я подумаю,
3: я думала,
2: конечно.
3: Ты за любую движуху.
2: Не-не-не. Если там весело, круто, а просто, типа, прилететь, чтобы посмотреть на Землю, ну, как бы, не знаю, в чем смысл. Ну, цель какая-то странная. Если выделиться среди других, ну, тоже, как бы, я так скажем, не ищу повода для этого, как-то само все появляется. Вот в таком есть плане.
3: Ксюша нам пишет: «Доброго времени. Чтобы не тратить время на поиски в поисках одежды, я решила освоить далекую от своей вообще профессиональной деятельности профессию швеи. Пошла на курсы кройки и шитья, и оказалось очень даже интересно. Теперь сама себе красоту всякую шью. У меня у одноклассницы мама была швеей. Она постоянно ей делала какие-то, изготавливала платьишки, таких не найти было в магазинах. И Маша всегда у нас была самая модная».
2: А что не покупали у мамы?
3: Ну, она, нет, она только для Маши шила.
2: А-а-а.
3: Была только личным ее дизайнером.
2: Почему бы нет? Тоже верно. Не, ну это сильная экономия. Это сильная экономия, тем более, если людей это можно сделать. Но я понял, что эта профессия не для меня. У меня вот руки-крюки, честное слово.
3: Ну, у меня тоже, я как-то шитье не очень.
2: Вот, а что очень?
3: Ну, я вот больше, вот если про руки говорим, то
2: не,
3: я
2: ну,
3: больше...
2: Не, ну вообще стало интересно в целом.
3: Ну, в целом, вот я готовить люблю. Но вот чтобы подшить, да.
2: Все понял.
3: Но близкие говорят, что очень даже неплохо.
2: Блин, вот близким, конечно, респект. Они молодцы, они ценят твое эмоциональное состояние.
3: Спасибо большое. Нет, а так, не знаю, вот кому-то нравится действительно делать что-то своими руками. Вот как ты сказал, ты бы хотела там выучиться на строительство.
2: Большое могу, большое. А вот мелкое, по типу бисер, еще что-нибудь... Ой, не, я...
3: Это усидчивость, потому что должна
2: схожу
3: быть, а мне кажется, ты не усидчивый.
2: Не-не-не, вот в этом вопросе нет. Но мы тоже ждем, в каком вопросе вы все-таки профик или хотите стать таковым. Первый вариант, можете написать нам ответ на вопрос, какая профессия все-таки вам по душе, вы бы могли освоить, а может быть и поменять труд деятельности. Это в канал в Максе, радио Джем ФМ Екатеринбург. Открываете, подписывайтесь, там комментарии вот туда оставляете. Или в официальной группе во ВКонтакте, там тоже есть пост, и за это мы еще и подарок вам дадим.
3: Победитель получит пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: О, несмотря на то, что происходит у нас с вами за окном, вот Purple Disco Machine и Hearts говорят о том, что действительно великолепная жизнь у нас с вами.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: В Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Амундсена стоит от Бардина до Объездной, Малышева от Мира до Комсомольская, Восточка, от Малышева до Декабристов. Тормознем на Новгородцевой, 40-летие Комсомола до Объездной, также на Турбинной от Учителей до Космонавтов. Щерса стоит от 8 марта до Машины, Ленина от Восточки до Карла Либкнехта, Норильска от ЖД переезда до Проезжей.
1: Реклама.

0: Звоните 3-4-4-3-200.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Ебанулся, блин.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: И действительно так, 17.54, как говорит дискотека «Авария», повеселимся, блин. Ну да, хотелось бы честно, искренне, и мы стараемся это делать.
4: И у нас есть победитель темы нашего сегодняшнего вечера. Напомню, что мы сегодня обсуждали с Мишей, какую профессию тебе хотелось бы освоить. Очень много сообщений получили. Я уже могу читать победителя, да?
3: Читай, но тут еще есть те, кто мы написали. Так. Написали здесь. Например, вот нам мистер А или миссис А. Хочу выучиться на оператора экскаватора. Прикольно. Очень круто. Причем у нее это связано с работой. Она говорит, не найдешь оператора до конца недели, сама сядешь и будешь работать. Ну, такая базовая настройка. Блин, круто. Ну, раз сама, видимо, это леди, хотелось бы посмотреть. А опять же, есть крановщик, да? Девочки тоже работают. Да. Причем они, говорят, статистика показывает о том, что они даже... лучше еще выполняют свою работу, мужчины? Чем мужчины, да, потому ничего что девочки себе. Более кропотливо относятся, то есть у них вот это чувство, оно гораздо лучше. То есть если за рулем автомобиля, давайте так, это не я сказал, это как бы считается, да, что мужчина, грубо говоря, там за рулем автомобиля, а вот девочки, кран, ну это ваше.
4: У нас есть сообщение от Дениса, он пишет коротко и ясно, тракторист.
3: Вот всё, это круто.
4: Больше ничего не
3: мне
4: пояснил, почему и почему эту профессию.
3: А почему не? Просто мы же спросили, какую ты хочешь. Трактористом. Вот, трактористом. Тогда, может быть, ему нравится шутка, да, про какое-то определенное циферное значение. И он как-то хочет на ней, может быть, сыграть. Но, опять же, дело каждого. Я бы тоже хотел. Я помню, что я управлял самосвалом грузоподъемностью 100 тонн. Такая гигантская машина на электроподушках. Прикольно. Мы ездили снимать в асбест. И там была такая возможность, ну, под наблюдением. Естественно.
4: И каково это чувствовать себя за рулем такого габаритного судна, так, не знаю, автомобиля?
3: Как бы первые секунды, да, прикольно. А потом ты такой, ну ок, машина. Ну, то есть ты к любому автомобилю привыкаешь. Но это вот люди, которые ездят за рулем, они могут, так скажем, вот это почувствовать более ярче, чем люди, у которых нет прав водительских. Ну, то есть вы же не управляете автомобилями, и поэтому... ну, плюс в моей жизни еще было много автомобилей с точки зрения каких-то рабочих, еще что-то. Я помню, на «Газели» я когда-то работал лет 12, наверное, назад. Вот, так
4: ничего
3: что...
4: себе, какого-то
3: самосвал...
4: был в твоей жизни.
3: Да, интересно, зато со мной интересно поговорить. Могу вписаться вообще в любую историю. Ну, а теперь победитель.
4: Ксюша у нас побеждает, она пишет, чтобы не тратить время на поиски, в магазинах на поиски одежды, решила освоить далекую от своей профессиональной деятельности профессию швеи. Пошла на курсы кройки и шитья, казалось интересно, теперь сама себе красоту шью. Дочь стала заниматься чирспортом, теперь думаю, не пойти ли на курсы парикмахера или визажиста, чтобы могла делать идеальные прически и макияж своей доченьке.
3: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец, подарки нашего часа уходят тебе, ну а мы уже услышимся в следующем часе, а именно через 10 минут в этом же месте вместе с нами. О, как много вместе, но зато теплее.

0: Blair, так близко.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Новости на Jam.fm.
3: Добрый вечер. В России заметно ограничили параллельный импорт техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры и часть электроники от компании Asus, Hewlett-Packard, Samsung, Intel, Toshiba, IBM и других брендов. Под ограничения попали даже зубные щетки Oral-B. Минпромторг уверяет, что дефицита не будет из-за имеющихся российских аналогов. Но бизнес опасается, что товары без разрешения правообладателей смогут задерживать на таможне, запрещать к продаже и изымать без компенсации. Скорее всего, выиграют крупные сети с прямыми поставками, а остальные просто повысят цены, сообщает «Коммерсант». На Кольцовском тракте из-за ветра на проезжую часть рухнула сосна. Дерево перегородило две полосы. К счастью, в момент ЧП никто там не ехал. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. 6 трамваев в Екатеринбурге сменят маршрут из-за перекрытия Куйбышева. Вагоны по новой схеме будут ходить с 1 июня. Как именно поменяются маршруты, подробно рассказывает портал Е1. Перекрытие продлятся до 15 августа. В российский прокат вышел фильм «Майкл». Первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Это история о том, как в конце 60-х годов крановщик из небольшого городка в штате Индиана создает из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Также Гэри Кинг обладает Оскара за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, пишет Лента.ру. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра.

0: 0% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭ «Талант регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 7 минут. Пришло время подводить итоги.
3: Какие итоги?
2: Чего?
3: Чего итоги?
2: Итоги нашего с вами дня по поводу лайфхаков и трендов, ребята. Ну, как бы итоги я имею в виду того, чего мы из общего количества подготовили и для вас предоставили.
3: Да.
2: Начнем, давайте тогда с лайфхаков. Делаю вашу жизнь чуточку проще. Реально работает. Я вот сейчас проверил. Значит, у меня есть выбор, во-первых, для тебя. Значит, технологии и гаджеты. Могу тебя отсюда. Могу быт и экономия времени. Откуда? Технологии, гаджеты?
3: Это какие-то похожи на рубрики, когда вот участники участвуют в шоу, там, кто самый умный, и им выбирают выбрать категорию. Ну, давай про гаджеты.
2: Давай, технологии и гаджеты. Значит, правило двух минут называется. Задача, которая занимает менее 120 секунд, ну, то есть менее чем 2 минуты, ну, что-то вот надо отправить, там, не знаю, почту, имейл какой-то, нужно выполнять сразу. Это реально защищает от прокрастинации. Такое слово интересное для меня. Первый раз во рту побывало.
3: Подожди, я не поняла, 2 минуты, а связь-то с этим как связана?
2: Задача, которая занимает менее 120 секунд, это лайфхак, нужно делать сразу. Помедленнее скажу, чтобы восприятие.

0: эти улучшилось. Нужно выполнять сразу для того, чтобы это не превратилось в откладывание, откладывание, откладывание и откладывание. Вот если тебе надо написать сейчас смс, не говори о том, что минут через 20 сейчас освобожусь и типа напишу. Нет, угу. Сделай это сразу, чтобы не
1: если
0: было
1: эффекта. Если ты правда занят. Как тогда быть в этой ситуации?
0: А ты как ты успела тогда прочитать это сообщение, если ты занята?
1: Ну, ты успела, это буквально это меньше, чем 2 минуты, понимаешь?
0: А прочитать?
1: Да.
0: Ты же занята.
1: Занята, но отвечу ты потом.
0: Нет, ну понятно, что отвечу потом. То есть ты опять, получается, ты бросила ту работу, в чем ты занята была. Вот в чем смысл. То есть если бы ты выполняла и не отвлекалась, тогда как бы окей. А тут ты выполняешь задачу, ее бросила для того, чтобы прочитать это сообщение, потом это отложила на 10 минут, потом это забыла. Поэтому тут надо сразу как бы выполнять, вот это работает. Ну, у всех, может быть, кроме тебя, вот так. Давай так сработаем.
1: У меня есть тренд из мира моды. Это эстетика уставшая девочка. Как ты думаешь, что это?
0: Не знаю, мне кажется, это какая-то Аленушка, которая стирала очень много. Какие-то цветочки, обвисшие платья.
1: Это новый стиль, новый в макияже. Суть в чем он подчеркивает, должен мешки под глазами. Какой-то твой уставший взгляд. Может быть, ты там сымитировала красными какими-то тенюшками, что ты плакала. Это настоящий такой тренд в мире моды, потому что вот даже журнал Vogue, на секундочку, пишет, что такой макияж действительно очень популярен. Они очень часто тоже на ковровых дорожках это используют, на звездах, на моделях на подиуме. И действительно, такой уставший взгляд и легкая неопрятность придает какой-то особый шарм.
0: Я-то тут чувствую, мое прикосновение к моде вообще не выходит никогда из моего организма.
1: Да, это правда, наконец-то появился, я считаю, тот бьюти-тренд, ради которого нам даже не нужно краситься и вообще что-то менять в себе.
0: Вот с точки зрения покупки чего-то, например, если мы говорили про моду, то есть же такие необдуманные эмоциональные покупки. Вот есть период ожидания. Период ожидания перед покупкой дорогой какой-то вещи, не первой необходимости, я имею в виду. То есть сумка объективно здесь и сейчас, вот в данную минуту времени, она жизнь тебе не спасает, кроме эмоциональной и психологической.
1: Есть такое, что нужна новая сумочка.
0: Нет, давай, что значит резко? Если ты отправляешься в отпуск, и у тебя нету куда сложить 20 килограмм одежды, да, согласен, это как бы срочно. Но и то ты можешь у кого-то взять и не потратить большую сумму. А если тебе в моменте тебя кто-то приглашает в ресторан, и ты такая, мне нужна белая, тут это как бы не первая. Ты знаешь, что такое первая необходимость?
1: Я понимаю, о чем ты.
0: Вот. То есть, если это не в таком ключе, то тогда дайте себе 48 часов для того, чтобы потухли ваши эмоции. Вот, то есть, ты хочешь такая, все, беру за миллион миллиардов вот эту сумку, а по факту эта вещь, может, ей не нужна. Может быть, ты просто какой-то образ такой подобрала, где надо не хватает вот этой сумки. И чтобы как-то сэкономить свой бюджет, подожди, дай остыть этой покупательской эмоции.
1: Нет, я как девушка тут скажу, что если ты очень долгое время думаешь, что например, это очень сильно хочешь купить, если ты об этом думаешь и паришься, значит, тебе это надо.
0: Так я и говорю, 48 часов. То есть, если ты долго об этом думаешь, то тогда ты это правда хочешь и можешь как бы купить. Поэтому дайте немножечко остыть свои эмоции, которая пришла прямо сейчас, и тогда, я думаю, что в вашей жизни будет чуть-чуть больше денежек.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.
0: Кто

0: Всем тут круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Где пробки?
3: И снова пробежимся по дорогам. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, «Ласточка» стоит от Ленина до Декабристов, «Малышева» от Мира до Комсомольская, на «Амундсена» над Бардина до Объездной, «Сложно» на Декабристов от Луначарского до «Восточки», «Блюхера» стоит от Раевского до Шевская, 8 марта от Шварца до Объездной, «Турбина» от «Учителей» до «Космонавтов», «Комсомольская» от «Педагогической» до «Малышева».
0: Реклама.
4: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:20. А теперь давайте построим какие-нибудь легкие планы на вечер. А может быть и сильные, в зависимости от ваших целей.
3: Сериалы любим?
2: Некоторые.
3: Некоторые русские любим?
2: А вот я, кстати, последний с Петровым смотрел.
3: Так, а с ним очень много в последнее время сериалов. Какой ты смотрел?
2: А, ну так широко я не шагаю. Я думал, это последний прям.
3: Нет.
2: Ну давайте так, 9 серий там что-то было. Про то,
3: ну, сейчас
2: как он...
3: стандарт.
2: Ну вот 9 серий я, в общем, посмотрел, да.
3: А, тут тоже сериал, 9 серий, русский, фантазийный, под названием «Радар». Сюжет начинается с того, что в окрестностях города падает какой-то загадочный объект. Трое семиклассников решают отправиться в лес, конечно, на это
2: все школьники
3: посмотреть.
2: Сразу?
3: Ну уж подростки. Ну, они же любознательные, ну, у нас же. В основном, да. И надеясь на славу, на какое-то вознаграждение, например, на путевку в Артек, они мечтают о ней. Один из них бесследно исчезает, и к его поискам подключается милиция. Вскоре школьники...
2: Это еще тогда было? Типа давно,
3: да,
2: история?
3: Советский Союз, времена Советского Союза, да. Отражены в этом сериале, и вскоре школьники начинают замечать какие-то очень странные изменения в поведении местных жителей городка. Родители, учителя и другие вообще взрослые как будто находятся под гипнозом.
2: Пока страшновато звучит.
3: Им нужно вот это вот все, значит, понять, как это все устроено, как это связано с НЛО, и они в итоге приходят к выводу, что это все инопланетяне.
2: А, люди
3: инопланетяне. Нет, ну, инопланетяне прилетели на Землю. Я же сказала, что изначально туда упал какой-то неопознанный
2: летающий
3: объект.
2: Нет, я думал, что в смысле вот эти люди, которые им показались страны, это уже как, ну, инопланетяне.
3: Вселились в них, возможно, не знаю, надо, может, посмотреть сериал. И создатели уделили особое внимание, как я уже сказала, ностальгической атмосфере позднего СССР. Художники-постановщики детально воссоздали реалии и атмосферу, и, конечно, сериалы иногда сравнивают с «Очень странными делами». Ты смотрел?
2: Не-не-не.
3: Ну, такой мимо. Достаточно распиаренный. Ну, слышал же по-любому.
2: Ну, да, я слышал,
3: да. «Очень странные дела», и мне тоже он чем-то вот по описанию напоминает этот сериал. В нем тоже есть дети, подростки, взрослые, которые вместе, скажем так, спасают мир. 9 серий, я думаю, вполне себе можно осилить за пару дней, может быть, ну, неделю, хорошо.
2: Ну, за день можно.
3: Ну, это прям вообще, не выходя.
2: Ну, сколько, час идет?
3: Ну да, где-то примерно.
2: Ну и нормально, А и с учетом того, что единственное, что может отсрочить эту историю, это если еще не все серии вышли.
3: Вышли.
2: Все серии. Ну все, тогда можно смело заходить в магазин, покупать себе вот эту кукурузину, которая уже слегка взорвалась, а именно попкорн, запасаться.
3: Чипсики.
2: 9 серий. Ну в целом, на вечер, если вы такой сериальный полиглот, то в целом можно, я думаю, с удовольствием употребить. Тем более у нас есть добро, который нам намекает, что вечерами можно все.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
4: Джем без правил.
5: 18:30, и у нас свежие истории. Тут как тут, готовы их обсуждать.
6: Гуф подарил своей дочери гелик. Сейчас просто все новостные паблики об этом пишут. Недавно девочке исполнилось 4 годика, и семья, конечно же, отметила это событие. Так музыкант решил подарить своей дочери первую машину. Ну, конечно, не настоящую, розовый маленький гелик, на котором можно ездить. Такой детский электромобиль.
5: Блин, как мне нравятся вот эти желтые заголовки, когда ты в целом чуть-чуть начал не любить этих людей, а потом нормально, а потом опять вернулся. Такая легкая зависть сначала в мою жизнь пришла. Просто мне дарили машинку на пульте управления, которая ездила на картонке. Вот, только так.
6: Ну, тут же гелик, да. Ну, хотя мог подарить ей, в принципе-то, и настоящий, знаю, состояние Гуфа.
5: Реально?
6: Ну, конечно.
5: Не, я не в курсе, просто сколько у него денег, поэтому я был удивлен.
6: Много, я думаю, и не один мог бы ей подарить. Я посмотрела тоже эти видео, как девочка на нем катается. Кстати, очень хорошие у нее навыки такого вождения. И мне всегда очень нравится его вот эта малышка. Ты видел, да, эту девочку, нет?
5: Нет.
6: Она очень на него похожа. Вот у него есть сын Сэм старший, ему там вроде бы около 16 лет, но вот эта девочка просто его копия.
5: Я просто как взрослый мужик взял за себя принцип не следить за чужими детьми. Как-то это со стороны смотрится достаточно скептически.
6: Ну, а я слежу за чужими детьми, потому что это моя работа — делать свежие истории. В принципе, в сети пишут, что подарок очень милый.
5: Да,
6: и тоже такой бы хотели. Я тоже помню, что у нас в детстве, я жила рядом со школой, были в прокате подобные машинки, тогда они только появились. И я помню, что я тратила все свои карманные деньги на то, чтобы вот эти вот пару кружочков сделать вокруг школы. И действительно тратила на это свои финансы тогда.
5: Не, кстати, я вот задумался по поводу вопроса покупки такого же автомобиля, как бы, детям. Ну, давайте честно, они там небольших денег стоят.
6: Прилично.
5: Ну, я конкретно тебе говорю, что небольших денег они стоят, потому что есть игрушки там за 300 тысяч, условно, рублей. А здесь, ну, может, розовый гелик, конечно, и дорогой, но я просто смотрел конкретно для своих детей, где они могут сесть. Это, ну, там, 5500, вот такая сумма. Но прикол в том, что ты его купишь день-два, и все.
6: Поиграются и бросят.
5: Ну, да. А тут ты пришел, он стоит. Денежку заплати. Вот эта радость, вот эта, она останется как у тебя.
6: Угу.
5: Ну, у него, в смысле. Вот такие свежие истории. А теперь давайте узнаем, что у нас с вами за окном.
4: Прогноз погоды на Джем FM.
7: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Атлант, Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 18-22 тепла.
4: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 700 000 рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал Комфорт класса Сибирская Калина. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:39 в центре города Екатеринбурга. 25 градусов с плюсом за окном. Глядя на то, что солнышко опять врывается к нам в окна. Ну, все стабилизировалось. Апокалипсис отменяется?
3: Отменяется. А я только вот ждала вот эту грозу, а нет, я все жду и жду, не дождусь.
2: А она нравится, потому что ты достаешь какие-то вязаные носочки белые, типа...
3: Мне в целом очень нравится, да, вот эта атмосфера, особенно когда ты дома включаешь какой-нибудь фильм, в кровати лежишь, у тебя вкусняшки, вот эта гроза за окном.
2: Нет, так ты дам тебе лайфхак, зашториваешь окна, просишь умную колонку включить грозу,
3: ну,
2: и
3: это не
2: все.
3: То.
2: Ну как? Ну.
3: Я уже так пробовала.
2: Не, ну если давно не было, а хочется.
3: Можно попробовать.
2: Можно достать вот эту музыкальную игрушку, да, и нормально. Ну да, чего нет. Ну попробовать.
3: Ну, в общем, у нас сейчас рубрика «Нейродич». Мы задаем нейросети какой-то актуальный бытовой достаточно вопрос, и сегодня он звучит у нас так. Как не забыть, что хотел купить в магазине? Кстати, недавно ходила в магазин, мне очень нужна была приправа для курицы. Я купила все, но только нет приправы. Это классика.
2: Да, это работает. Поэтому есть методы для того, чтобы не забыть. Например, мне сильно нравится техника экстремального дефицита, это называется. То есть ты заходишь в магазин, и твоя задача представить, что ты на грани. Ну, то есть вот на грани. Тебе нужно что-то съесть. Ты находишься условно в какой-то пустоши, вот как в фильме там «Я легенда». То есть никого, кроме тебя, в этом мире не существует. Mm-hmm. И ты покупаешь только те продукты, которые помогают тебе, ну, как бы выжить в этой жизни. И потом ты вспоминаешь хотя бы хоть что-то купить.
3: Интересный способ. А у меня вот пишет нейросеть, она предлагает прикрепить список продуктов прямо себе на лоб. Если стесняетесь...
2: Ты же не увидишь его.
3: Ну, да, вот она в этом-то и дело. Она пишет, что у тебя этот стикер будет на лбу, и кто-то обязательно подойдет, заметит тебе, об этом скажет, а что это? Ты такой, опа, а тут списочек, там, не знаю, хлеб, еще что-то, молоко, и ты сразу это все вспомнишь.
2: Ну, в целом, может быть. Проверьте. Давайте так. Мы не знаем. Проверьте. Есть метод принудительного закрепления. Чтобы сигнал от необходимости покупки молока достиг своей цели, его нужно усилить. То есть суть какая? Перед тем, как выйти из дома, вы понимаете, какой продукт вам по-любому надо купить, и 47 раз... Не знаю, почему такая сумма. Ой, цифра. Ну, может быть, какая-то магическая цифра. 47 раз подряд перед выходом вам нужно повторить это название, ну, продукта. Причем как-то, ну, знаете, жонглируя вот эмоциями. Ну, например, вот молоко. Произнеси 5 раз молоко в разной интонации. Мне прям жутко интересно, как это будет выглядеть.
3: Молоко 5 раз,
2: да,
3: в разной интонации?
2: Да.
3: Молоко.
2: Угу.
3: Молоко.
2: Угу.
3: Молоко.
2: Угу.
3: Молоко.
2: Угу.
3: Надо пятую, подожди, у меня закончилась
2: фантазия.
3: Ну, там 4
2: уже хотя бы чуть-чуть друг от друга отличается, уже хорошо. Вот, то есть смысл в том, что вы просто вбиваете, короче, в себя это название, и потом оно в нужный момент всплывает.
3: Мне тоже есть похожий совет от нейросети. Она пишет, придумайте песенку, превратите список продуктов в рэп или какую-нибудь колыбельную. Например, в магазине я был, молоко я купил, йоу.
2: А куда идем мы с молоком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Нет. Да, не расскажу о своем вечернем таком кофе-брейке с вашим молоком. Вот легкие новости, как справиться с какими-то такими бытовыми вопросами, но все-таки касающиеся каждого человека. Вот Five Star Family спрашивают: зачем? А затем, чтобы все-таки холодильники нет-нет, да что-то оказалось.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина 53.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 53 минуты, пришло время подвести итоги тех двух часов, которые мы находились здесь вместе с вами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня было достаточно много интересного, обсуждали тему ваших профессий. Ну, много, все-таки заявочек на обработку много. Хотели многие кем стать, я для себя больше запомнил тракторист. Прикольно, весело. Ну, весело в плане, когда ты работаешь на радио.
3: Ну, я запомнила девушку, которая тоже писала, что она хотела бы быть судьей. Но у нас сегодня победила Ксюша, она написала, что она швея, шьет очень классные наряды, у нее дочка сейчас занимается
2: Чирлидерство.
3: Да, спортом, и она хочет еще стать визажистом, там, парикмахером, чтобы ей делать классные образы на соревнования. Это очень крутая цель. Сегодня Ксюша у нас победила в теме вечера.
2: Мы ее поздравляем, она большая молодец. Сегодня также обсуждали, чем заняться вечерком. Яна посоветовала сериал смотреть, не смотреть. Как всегда, дело остается за вами. Но у нас чистая рекомендация по поводу этого была.
3: Да, напомню, что сериал называется «Радар».
2: Да, вот можете зайти в поисковичок. А есть они на платформах уже?
3: Я думаю, да.
2: Можете зайти посмотреть. Ну, вот. Проверять это мы, конечно же, не будем, но вы обязательно посмотрите. Я думаю, что вечер можно все-таки скрасить. Ну, и, конечно, Нейродич поговорили о том, как все-таки отправиться в магазин и не забыть купить молока, например.
3: Тебе какой больше всего совет от Нейродич понравился?
2: Мне больше всего совет понравился тот, который я не озвучил. Это просто доставку заказывать.
3: А, ну это не Нейродич, это уже от тебя, от Михаила Киселева.
2: Это моя Нейродич. Это моя физиологическая дичь пошла.
3: Мне понравилось, когда она написала, что напишите рэпчик там про продукты и запомните его.
2: Да, тоже нормально. Но если вы никогда не были автором, попросите у этой же нейросети исполнить вам трек, не знаю.
3: Кстати, да.
2: Про молоко, например. По крайней мере, будет складно, и стихи во рту упакуются шикарно, чтобы вот идти, напевать, а там нет-нет, да как бы разлетится эта песня, а там нет-нет,
3: хитом.
2: Да контрактик какой-нибудь, да, подскочит, нет-нет, да и как бы свой лейбл откройте, вы представляете, как из молока мы с вами поднялись.
3: Обычного похода в магазин.
2: Вообще, потом будете
3: звезд
2: рассказывать историю на шоу Опры о том, что, ребята, просто вышел в магазин, и все уже у нас с вами получилось. Ладно, спасибо вам большое, что были эти два часа вместе с вами, ну и хотим пожелать вам прекрасного вечера. Напомним о том, что каждый день с понедельника по пятницу здесь на Jam FM с 5 до 7 часов вечера мы с вами немножко вырываемся за рамки правил радиоэфира. В данном случае Jam без правил. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Соответствующее обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов. По его словам, более четверти аварий с самокатами приходится как раз на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, новые зоны запрета для средств индивидуальной мобильности появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июне установят еще на 6 участках улиц. Об этом сообщили в мэрии. Так, электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. Запрет также вводится по Первомайской, почетной стороне от Кузнечной до Бажова и других участках. В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака.

0: Там дерево упало прямо на трамвайные провода, а на Кольцовском тракте сосна рухнула на дорогу, перекрыв две полосы. К счастью, машин в момент ЧП на этом участке не было. Екатеринбург готовится к одному из самых масштабных спортивных событий этой весны. Зеленый марафон состоится 30 мая. В программе, помимо серии стартов, большой городской праздник с концертом, семейными активностями и насыщенной развлекательной программой. Танк 400 стал лучшим внедорожником в России. Он одержал победу в номинации «Внедорожники» по итогам голосования в рамках ежегодной автомобильной премии «Гран-при за рулем 2026». Доллар 71.67, евро 83.30.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 18-22, тепла.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Королева, простой человек, всем нужна любовь, которая делает горы по плечу, моря по колено. Винтаж, Анна Плетева с Малахитом на Jam FM, вкупе с любовью. Пусть настроение, ну, как минимум, будет хорошим и побольше приятностей, и планов тебе тоже приятных. В моих хорошая музыка. Зовут DJ Dan, скоро Анна Асти, затем Томас Невергрин, а прямо сейчас с желанием градусы хочется на Jam FM.
1: Хочется писать и не хочется, в руках опять 100 лет одиночества.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды.
6: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на JAM-FM.
11: Привет! Егор Крид стал крестным отцом. Артист сообщил о том, что впервые стал отцом. Правда, пока что только крестным. Егор прошел обряд крещения вместе со своей племянницей, которая носит двойное имя – Оливия Александра. Крид поделился сокровенными кадрами в личном блоге. Многие отметили то, как мило выглядел в этот момент Егор. Он нежно поцеловал племянницу. Сам рэпер подписал снимки так. «Оливия Александра, пусть Бог хранит тебя на протяжении всей твоей прекрасной и счастливой жизни, а мы будем всегда рядом». Как пишет The Voice, девочку родила его сестра Полина. Девушка давно живет в Соединенных Штатах, где счастлива в отношениях с аргентинцем. Блондинка увлекается кинопродакшеном. Здорово! Теперь у артиста появилась новая ответственная роль. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
10: Прогноз погоды на JAM-FM.
12: Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду этой ночью и завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринске тоже переменная, дождь с грозой до плюс 25. В Ревде такая же картинка, только до плюс 20.
0: Реклама.
13: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
14: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
13: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Российские банки могут объяснять причины отказа в кредите физлицам и представителям малого-среднего бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они направили соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. Авторы инициативы считают, что такая мера сделает процесс отказа в кредите более понятным для граждан и бизнеса, поможет сократить число повторных необоснованных заявок и снизить количество споров между заемщиками, банками и бюро кредитных историй, пишет газета.ру. С начала клещевого сезона на Среднем Урале пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на энцефалит госпитализированы 30 человек, на боррелиоз 54. В лабораториях исследовано 7000 клещей. На возбудителей энцефалита приходится 1,4%, на лайм

0: выиграл в голосовании. Работы от дома номер 11 по улице Гражданской до Колмогорова ведут с середины апреля, сообщает портал 66.ru. Памятник Сергею Балабанову повезут к месту установки по частям на специальном трале. Трамвайный вагон поедет целиком, а скульптуру режиссера доставят отдельно. Специалисты транспортной компании предварительно исследуют маршрут. Это пояснил руководитель литейной мастерской Дмитрий Брезгин. По его словам, предварительно доставят работу в Екатеринбург 8 июня. Арт-объект, который вскоре появится у Дворца молодежи, представляет собой сложную композицию. Бронзовый трамвай с фигурой режиссера внутри. А созданные для балабановского трамвая рельсы уйдут к действующей трамвайной линии. Так возникнет иллюзия, что вагон только что съехал с путей и остановился, сообщает «Урару». Карен Хачанов пробился в третий круг Ролан-Гаррос. В матче второго круга соперником российского теннисиста был представитель Аргентины Марко Трунгелити. Встреча продлилась почти 4 часа и завершилась в 4 сетах со счетом 3-1. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Доллар 71.67, евро 83.30.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОСЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Сималэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: чтоб не спать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Меган Маркл рассказала о любимом десерте принца Гарри. Герцогиня призналась, что вся ее семья сходит с ума по одному очень простому десерту. И нет, это не изысканные эклеры или торты, а самый обычный джем. Девушка даже превратила предпочтение близких в рекламную кампанию собственного бренда. Как пишет Супер, принц Гарри предпочитает малиновое варенье. Ее 4-летняя дочь Лилибет выбирает клубничное. А 7-летнему Арчи нравятся сразу оба этих вкуса. Сама Меган любит апельсиновый мармелад. Она ест его с блинчиками или даже просто ложками из банки. Многим поклонникам такое заявление показалось довольно милым. Они сразу сравнили Меган с медвежонком Паддингтоном, персонажем из мультфильма. Он тоже обожал апельсиновый мармелад. Напомню, что Меган Маркл – бывшая американская актриса, супруга младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании. Ну а мы тоже любим джем, Jam FM. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском и Асбесте тоже переменная, дождь с грозой до плюс 22. В Туринске то же самое, только до плюс 29.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 18-22 тепла. Также завтра в Риже и Краснотуринске тоже переменная, дождь с грозой до плюс 25. В Ревде такая же картинка, только до плюс 20.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Принц Уильям трогательно высказался о Кейт Миддлтон как жене и маме. Такой милый комментарий о супруге он дал в прямом эфире, говоря о возвращении принцессы к своим королевским обязанностям. Уильям признался, что очень гордится Кэтрин и рад тому, что после такого непростого жизненного этапа она с успехом выполняет работу, по которой успела соскучиться. Он прокомментировал: «Она самая замечательная мама и жена. Без нее мы бы просто не справились. Я так горжусь. Я очень-очень горжусь. Она была потрясающей. За последние пару лет она пережила многое. Она очень ждала и волновалась перед этой поездкой в Италию». Он также отметил, что за последнее время Кейт стала профессионалом в вопросах развития детей. Она с головой ушла в изучение вопроса, и порой принцу приходится постараться, чтобы хотя бы перед сном пообщаться с женой, а не с ее стопками документов. После этого принца в сети считают настоящим крашем. Ну и мы к этому тоже присоединяемся. Очень хорошее и милое послание. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском и Асбесте тоже переменная, дождь с грозой до плюс 22. В Туринске то же самое, только до плюс 29.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алик Майами вышел на связь после операции. Артист вышел на связь с поклонниками и рассказал, что перенес операцию. Он заверил фанатов, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а все запланированные концерты состоятся в намеченные сроки. Певец поделился кадрами из больничной палаты. Он прокомментировал: «Я хоть таким образом поспал, потому что у меня такой сбитый режим, просто кошмар. Это не самое худшее, что могло произойти. Сейчас люди находятся в более тяжелых ситуациях. В любом случае, спасибо вам за поддержку». Майами диагностировали разрыв мениска. Новость о необходимости хирургического вмешательства стала для артиста настоящим шоком. Напомню, что несколько месяцев назад СМИ раскрыли имя новой избранницы Олега Майами. Ей оказалась 22-летняя модель Эмилия, которая живет на Бали и работает с местным модельным агентством. Ну а мы пожелаем артисту скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 28 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 18-22. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворить.
1: Джем ФМ.
2: Я слушаю Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.